0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В столичном аэропорту Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Подобные меры в очередной раз принимались в целях безопасности. В среду сообщалось, что Жуковский обслуживает рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями. Россия и Китай подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Владимир Путин и Си Цзиньпин также продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Президент отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли высокого уровня и не зависят от ситуации в мире. Большая часть договоренностей связана с экономикой. Стороны продолжат сотрудничество в энергетике, образовании, туризме и медиасфере. Безвизовый въезд в Китай продлен до конца следующего года. День похода может появиться в российских школах. С такой инициативой выступила Общественная палата. Один учебный день в году можно посвятить выезду на природу, полагают там. Школьников предлагают учить базовым туристическим навыкам, как поставить палатку, развести костер, а также как ориентироваться на местности без гаджетов и интернета. Совместный поход может помочь детям лучше работать в команде и развивать взаимопомощь. Участники авторалли «Шелковый путь. Восток-запад. Дунай-Архон» добрались до Туркменистана. Из порта Баку в международный морской порт Туркменбаши прибыли 16 участников на 9 автомобилях, сообщает телеканал «Мир-24». Путь гонщиков пролегал как по трассам общего пользования, так и по суровому бездорожью через пески каракумов. Наградой стал отдых в Даш-Агузе. Там гонщикам организовали теплый прием, а также провели техобслуживание автомобилей. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца.
5: Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Смотрите на телеканале «Мир». Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Слоны обладают эмоциональным интеллектом. Они чувствуют страх и печаль сородичей. А вам эмпатия на ближайшие минуты противопоказана. Если, конечно, планируете победить. Игроки, представьтесь.
3: Ирина Малова, учитель английского языка, инструктор йоги, Ардатов, Нижегородская область.
4: Ткаченко Наталья, консультант 1С, город Москва.
2: Игроки, займите свои игровые места. Получить миллион сможет только одна из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Улей – это природное или искусственное жилище пчел?
4: Искусственное.
2: Правильно. Кто сказал героям басни Крылова «Квартет», что в музыканты они не годятся?
3: Медведь.
2: Соловей. Ингибитор замедляет или ускоряет химическую реакцию?
4: Ускоряет.
2: Замедляет. Какой российский город ласково называют Владиком?
3: Владивосток.
2: Правильно. В какой части света расположен самый высокий небоскреб?
4: В Москве.
2: В Азии. Кто из мультипликационных смешариков носит ветвистые рога?
3: Лосяш.
2: Правильно. Многофигурный памятник какой картине Ильи Репина установлен в Краснодаре?
4: Пас.
2: Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Какой американский миллиардер собрал коллекцию из 40 тысяч насекомых?
3: Рокфеллер.
2: Верно. Говорят, что этот автор сначала нарисовал карту острова сокровищ, а потом написал роман?
4: Стивенсон.
2: Верно. У какой гитары на грифе больше ладов, у классической или электрогитары?
3: Электрогитара.
2: Верно. При каком императоре в Москве в доходном доме на Рождественском бульваре установили первый пассажирский лифт?
4: Пас.
2: Николай II. При резке какого овоща выделяется лакриматор, который раздражает слезные железы?
3: Лук репчатый.
2: Верно. К паремиям относятся пословицы или анекдоты?
4: Пословицы.
2: Правильно. Верно ли, что ламографы занимаются фотографией?
3: Нет.
2: Верно. Какое максимальное количество выстрелов на рубеже может сделать биатлонист, чтобы закрыть все 5 мишеней в эстафетной гонке?
4: 5. 8.
2: Какие гласные в русском языке подразделяют на проверяемые и непроверяемые?
3: В корне слова.
2: Безударные. При умножении дроби на натуральное число умножается числитель или знаменатель?
4: Числитель.
2: Верно. Какой мультгерой скромно заявлял, что он не из породистых, а его обзывали спаниелем несчастным?
3: Пас.
2: Шарик. Визор надевают на шлем хоккеисты или боксеры?
4: Боксер.
2: Хоккеисты. Какой осенний период упоминается в песне Нани Бригвад и «Снегопад»?
3: Лето.
2: Какое?
3: Бабье лето.
2: Верно! Стоп! Всего в течение раунда я задал 20 вопросов. Получил от вас 10 правильных ответов. Наталья ответила правильно 4 раза. А Ирина 6 раз. Это значит, что во втором раунде начнет игру именно Ирина.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Весна на Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». В ринге интеллектуального шоу мастер йоги Ирина Малова и поющий аналитик Наталья Ткаченко продолжают схватку за миллион. Второй раунд. Фильм «Красная палатка» рассказывает об экспедиции на Северный полюс или на Южный?
2: На Северный.
1: Правильно. Какая республиканская столица в книге рекордов Гиннесса значится самым восточным городом Европы?
2: Пас.
1: Уфа, Ирина. Дюдюка Барбидокская – это героиня мультипликационного или документального фильма?
2: Мультик.
1: Правильно. Верно ли, что в состав конфет Мишка Косолапа входит миндаль?
2: Нет.
1: Верно. В какой части организма человека находится ядро под названием «голубое пятно»?
2: Мозг.
1: Правильно. Склоняются ли в русском языке наречия, Ирина?
2: Нет.
1: Правильно. Верно ли, что дюшес и аллигаторова груша относятся к одному семейству растений?
2: Да.
1: Неверно. Наталья, как зовут маму рэпера Тимати?
3: Анна.
1: Симона. Ирина, третий фильм о приключениях этого медвежонка посвящен поискам тети Люси?
2: Паддингтон.
1: Правильно. В какую крупу принято класть мокрый мобильник для просушки, рисовую или манную?
2: Рисовую.
1: Правильно. Это море Индийского океана самое соленое в мире. 41 грамм соли на литр.
2: Пас.
1: Красное. Чему равно любое число в нулевой степени?
3: Ноль.
1: Единицы. Ирина, у какой из крупнейших российских рек русло полностью лежит в районах вечной мерзлоты?
2: Енисей.
1: Лена. Наталья, музей-заповедник какого писателя называется Бежин Луг?
3: Чехова.
1: Тургенева. Ирина, правда ли, что на территории России есть два озера с названием Невское?
2: Да.
1: Правильно. На какой линии московского метро расположены станции Багратионовская и Кутузовская?
2: Сокольническая.
1: На Филевской. Наталья, как зовут мультипликационную свинку, которая любит играть на компьютере в веселую курицу?
3: Пеппа.
1: Правильно. Верно ли, что существуют деревья, древесина которых тонет в воде?
3: Да.
1: Правильно. Стоп. Второй раунд. Окончен. Подведем итоги двух раундов. Я задал вам 38 вопросов. Получил от вас 19 правильных ответов. Из 19 правильных ответов Наталья дала 7, Ирина 12. Ирина проходит в третий раунд игры «Миллион за 5 минут».
2: Класс.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.
4: Удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.
5: Реклама.
6: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
7: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exceed в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
8: Exceed. Born for more.
9: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
10: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
11: Yeah.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
13: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая.
5: — это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
11: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
13: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
15: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: встречаем весну. Радио Мир. На Радио Мир.
1: Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за пять минут». Ирина, поздравляю с финалом.
3: Спасибо.
2: Если вам удастся выиграть, как вы потратите мой миллион?
3: Банально, куплю машину.
2: Молодец какая. Третий раунд. Какой собор Московского Кремля расписывали Прохор из Городца, Феофан Грек и Андрей Рублев?
3: Василий Блаженного.
2: Благовещенский. Раньше в Берлине было 18 городских ворот, а на сегодня сохранились только эти.
3: Пас.
2: Бранденбургские. Сколько землекопов получилось у мультгероя Виктора Перестукина в результате неверно решенной задачи?
3: Полтора.
2: Правильно. Старшего брата сказочника звали Якоб, младшего Вильгельм. А какая у них фамилия?
3: Грим.
2: Верно. Какая европейская страна использует вместо герба логотип?
3: Ватикан.
2: Франция. Кто стал инициатором создания конно-спортивного комплекса в Измайловском парке?
3: Елизавета.
2: Семен Буденный. Самая младшая героиня мультсериала «Три кота» получила имя в честь этой конфетки.
3: Ириска.
2: Карамелька. А отправляются ли с Савеловского вокзала поезда дальнего следования?
3: Нет.
2: Верно. В каком году была создана новая структура советской военной контрразведки под названием СМЕРШ?
3: 1941.
2: В 1943. Как древние греки называли богинь судьбы, сестер Клото, Лахезис и Антропос?
3: Пас.
2: Мойры. Стоп! Эта игра окончена. Ответ знают только цифры. Итак, в течение трех раундов я задал 48 вопросов. Вы поначалу в команде с Натальей, потом в одиночку, дали мне 22 правильных ответа. А что это значит, Ирина? Это значит, что вы взяли и вторую несгораемую сумму в этой игре. Вы стали автором 20-го правильного ответа. У вас 20 000.
3: Неплохо.
2: Ха-ха, отлично. Но, правда, больше вы ничего не получите, кроме моего восхищения. Мой миллион останется у меня. Благодарю вас за прекрасную игру.
3: Спасибо вам.
2: Всего доброго.
3: До свидания.
1: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Кубань готовится к подтоплениям. Об этом сообщает оперативный штаб. Причиной стал возможный резкий подъем уровня воды в реках после сброса из Невинномысского гидроузла. Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил проверить пункты временного размещения. В них должны быть запасы питьевой воды, предметов первой необходимости. В Армавире эвакуацию из зон возможного подтопления уже объявили. На реках Кубани и Уруб организовано круглосуточное наблюдение. В Мурманской области в мае стартует новый сезон проекта «Чистая Арктика». Первая акция пройдет в Североморске, сообщает ТАСС. Волонтеры приведут в порядок аллею славы героев авиаторов Северного флота и памятник авиаторам, которые погибли в море в годы Великой Отечественной войны. В работах примут участие более 200 человек. Они уберут территорию после зимы, подготовят клумбы, восстановят лестницы и ограждения. В небо Казахстана впервые поднялось летающее такси. Испытательный полет прошел в Алматинской области, сообщает телеканал «Мир-24». Аэротакси может перевозить до 5 пассажиров и развивать скорость до 200 км в час. Максимальная высота полета составляет около 3000 метров, полезная нагрузка до 550 килограммов. Аэротакси работает на электричестве, поэтому не производит вредных выбросов. Разработчики считают, что такие аппараты помогут сократить время в пути между аэропортом, деловыми районами и туристическими объектами. В Магаданской области спасатели и волонтеры помогли детенышу белухи вернуться в море. Он застрял на мелководье. Вероятно, молодая белуха охотилась за идущей на нерест сельдью, но оказалась на мели во время отлива. Рыбаки поливали ее водой в ожидании прилива. Прибывшие спасатели дождались подъема воды, подтолкнули белуху, помогли ей сдвинуться с отмели, после чего она ушла в море. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
3: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.

разрешить себе быть счастливым в выходной – не героизм и не доблесть, а вот подарить себе это состояние в четверг утром – вот где мастерство. Приветствую всех, дорогие друзья, это «Радио Мир». Все как всегда в наших руках. Кстати, с понедельника «Радио Мир» ведет свое вещание из Петербурга. И не абы откуда – Таврический дворец. Ни много ни мало, там и будет наша база. Пропускать ни в коем случае.

0: Радио Мир. Хорошо звучит радио. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 21 мая, а значит, наступило время близнецов. И сразу соединение Солнца с Ураном. Это время неожиданностей, срывов и прорывов, обновления и легкого безумия. Овен. Девиз этого дня – давай попробуем по-новому. Пробуйте, предлагайте и будьте открыты к экспериментам. Телец. У вас получится перехватить инициативу у кого-то другого и удачно распорядиться этим обстоятельством. Близнецы. Для вас начинается совершенно новая жизнь. Если давно хотели что-то изменить, время пришло. Причем перемены окажутся более фундаментальными, чем вы думаете. Рак. Сегодня можно и нужно выйти из зоны комфорта, преодолеть застенчивость, проявить активность, громко заявить о своих желаниях. Лев. Вы можете вдруг увидеть старую проблему с новой стороны и придумать то, что раньше не приходило в голову, потому что, мол, так не делают. А вот теперь делают. Дева. Вам пригодится нечто, что вы когда-то отложили про запас, причем в неожиданном качестве. Весы. Возможно, получение странных писем, сообщений, уведомлений, которые заставляют подпрыгнуть. Скорпион. Посреди всеобщей суеты и легкого безумия найдите время для чего-то милого. Зажгите свечу, выпейте теплого чаю, погладьте кота. Стрелец. Вероятное опоздание, неожиданные встречи в дороге, смены маршрута на ходу. Но именно эти случайности могут привести к чему-то интересному. Козерог. Наступает время новых идей и более широкого взгляда на вещи. Не бойтесь менять правила и отношение к происходящему. Водолей. Вы будете говорить быстро, иногда не подумав. Из-за этого возможны как гениальные идеи на лету, так и случайно обиженные собеседники. Рыбы. Вы особенно чувствительны к атмосфере вокруг. Если что-то не так, лучше уйти в тень. Если вам хорошо, купайтесь в этом. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Старшина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: пока только таврический.
1: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
2: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
3: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей. Ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.
4: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
5: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Клещи не дремлют?
10: А мы даем отпор! Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: новых снов.
1: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54 88 33.
2: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Неисправимый лгун».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня в Воронеже ясная погода и плюс 27 градусов. В Екатеринбурге малооблачно и плюс 14, в Казани ясно и плюс 23. В Тюмени переменная облачность и плюс 13, в Ижевске малооблачно и плюс 20. В Ростове-на-Дону облачная погода и плюс 25, в Челябинске малооблачно и плюс 14. В Москве переменная облачность плюс 28, во второй половине дня возможен дождь.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Руднянский тарный комбинат завершил модернизацию. Инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей. Предприятие теперь выпускает до 40 миллионов единиц продукции в месяц, обеспечивая около 18% потребностей России в консервной таре. Продолжается монтаж еще двух линий. Губернатор Василий Анохин отметил, что в регионе созданы комфортные условия для бизнеса. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов и депутат Сергей Калистратов посетили мемориал в деревне Каменка Кардымовского района. Принято решение благоустроить территорию и частично реконструировать памятник. Работы проведут в рамках проекта «Доброхоты». Уложат плитку, установят бордюры, восстановят монумент женщины с ребенком. Завершить работы планируют к 22 июня. Глава Смоленска Александр Новиков провел встречу с управляющими компаниями. Он поручил до конца мая предоставить график ремонта дорог, подъездов и ливневок на придомовых территориях. Также он потребовал следить за фасадами, водосточными системами и своевременно косить траву. По словам мэра, состояние дворов – один из главных показателей работы власти. В мэрии Смоленска объяснили, что спортивные площадки в Риадовском парке пока закрыты из-за процесса передачи в муниципальную собственность. Как только объекты закрепят за учреждением, они начнут работать. Ранее горожане жаловались на недоступность спорта объектов в благоустроенном парке. «Газпром Межрегионгаз Смоленск» напоминает, более 10,5 тысяч абонентов должны в этом году заменить или поверить счетчики газа. У почти 2 тысяч жителей срок уже истек. Если не обновить прибор, показания перестанут учитывать, и платить придется по нормативу, что увеличит сумму платежа.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
4: А зимний брать будем?
5: Нет, пока только таврический.
0: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: смотрите на телеканале «Мир». Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». Дети – лучшие учителя креативности. Каждому родителю просто, чтобы выжить, приходится становиться изобретательным, придумывать квесты, головоломки и прочие развлечения. Посмотрим теперь, как эти творческие гуру покажут себя в интеллектуальном поединке. Представьтесь, пожалуйста.
4: Я Контрашенкова Александра Фердинандовна, 11 лет, город Люберцы.
5: Я Харченко Ульяна, мне 11 лет, и я из города Москвы.
3: Давайте же начнем. Получить миллион сможет только одна из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд – 2 минуты. Отвечать будете по очереди. На каком дереве растет Антоновка?
5: Пас.
3: Яблоня? Сколько богатырей было в сказке Александра Пушкина о мертвой царевне?
5: 33.
3: 7. Кем нарядился волк в новогоднем выпуске «Ну, погоди»?
5: Дед Морозом.
3: Снегурочкой. Есть ли спинка у табурета?
5: Нет.
3: Правильно. Куда уронила мячик Таня в стихотворении Агнии Барто?
5: В речку.
3: Правильно. Какой знак зодиака у людей, родившихся в период майских праздников?
5: Пас.
3: Телец. У какого персонажа русских сказок костяная нога?
5: Баба-яга.
3: Правильно. Назовите третью букву старой русской азбуки.
5: Пас.
3: Ведий. Кто расправился с 40 волками Бастинды? Страшила, железный дровосек или лев?
5: Лев.
3: Железный дровосек. Как звали лося, с которым в известном мультсериале дружила белка Рокки?
5: Пас.
3: Буль-Винкль. У какого литературного героя один из учебников назывался «Фантастические звери и места их обитания»?
5: Пас.
3: У Гарри Поттера. На какие вопросы отвечает творительный падеж русского языка?
5: Кем-чем.
3: Ну, правильно. Что в известной считалочке ели эники и беники?
5: Вареники.
3: Правильно. Как звали отца поэта Михаила Лермонтова?
5: Михаил.
3: Отца как звали?
5: Пас.
3: Юрий. Собаку какой породы иначе называют шотландской овчаркой?
5: Пас.
3: Колли. В какой стране зародилось олимпийское движение?
5: В Риме.
3: В Древней Греции. Как звали падчерицу, которую в фильме «Морозко» оставили в зимнем лесу?
5: Настенька.
3: Да. Какой спортивный снаряд имеет тетиву?
5: Пас.
3: Лук. Первый раунд окончен. Подведем итоги первого раунда. Я задал вам 18 вопросов. Получил от вас 6 правильных ответов. При этом Александра ответила правильно 2 раза, Ульяна 4 раза. А значит, Ульяна начнет играть во втором раунде.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Покорительница льда Александра Кондрашенкова. И целеустремленная гимнастка Ульяна. Красная строка, иначе называется абзац или апостроф?
2: Абзац.
1: Правильно. В каком городе происходит действие мультфильма «Горбун из Нотр-Дама»?
2: Пас.
1: В Париже. Александра, какая стрелка в часах самая медленная, часовая или секундная?
2: Часовая.
1: Правильно. Какое животное в русской сказке обвиняло людей, что те украли у нее скалочку?
2: Лиса.
1: Правильно. Какое из этих растений вечно зеленое, брусника или крыжовник?
2: Крыжовник.
1: Брусника. Ульяна, как в русской кухне называют блюдо из мясного фарша, завернутого в... Александра, этот баснописец использовал больный ямб и только «Стрекозу и муравья» написал четырехстопным хореем.
2: Пас.
1: Иван Крылов. Ульяна, этот гриб получил название от места своего роста на пнях.
2: Белый.
1: Опенок. Александра, собрав какой кубик, герой мультсериала «Карбот» обнаружил в комнате робота-трансформера?
2: Кубик Рубика?
1: Да. Александра, в каком мультфильме шеф и коллега предотвратили похищение слона Балдахина?
2: Пас.
1: Ну, следствие ведут колобки. Ульяна, появлялся ли на экране волк в мультфильме «Петя и Красная Шапочка»?
2: Да.
1: Ну, конечно. Что выкинул в окно герой рассказа Драгунского Дениска, испачкав при этом прохожего?
2: Чернила.
1: Манную кашу. Александра, дочь ниже мамы на 40 сантиметров и имеет рост 120 сантиметров. Какой рост у мамы?
2: 160 сантиметров.
1: Точно! Александра, в какой игре сетка разделяет игровую площадку пополам? В волейболе или в гандболе?
2: В волейболе.
1: Конечно. Александра, какие плоды растут на яблоне?
2: Яблоки.
1: А, да. У какого героя сказок Пушкина был толоконный лоб, по которому он получил 3 щелка?
2: Пас.
1: У попа. Стоп! Второй раунд окончен. Подведем итоги двух раундов. Я задал вам 34 вопроса. Вы совместными усилиями, командной работой дали мне 14 правильных ответов. Одного ответа не хватило до второй несгораемой суммы. Ну, так бывает. На этом ваша командная работа заканчивается. В финал пройдет только одна из вас. И сейчас мы узнаем, кто именно. Для этого посмотрим на ваши личные результаты. Ульяна дала 6 правильных ответов. Александра 8 правильных ответов. Финал игры проходит Александра. Ульяна, как вам наша игра?
2: Понравилось.
1: До встречи, Ульяна.
2: До свидания.
0: «Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует».
3: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
4: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
5: Exit. Born for more.
6: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
7: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея. Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Термопанели в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. День похода может появиться в российских школах. С такой инициативой выступила Общественная палата. Один учебный день в году можно посвятить выезду на природу, полагают там. Школьников предлагают учить базовым туристическим навыкам, как поставить палатку, развести костер, а также как ориентироваться на местности без гаджетов и интернета. Совместный поход может помочь детям лучше работать в команде и развивать взаимопомощь. Пермские врачи впервые спасли пациентку с отказавшим сердцем. Хирурги клинического кардиодиспансера провели сложную и уникальную операцию. Женщине установили специальные катетеры в крупные вены, насытив кровь кислородом и вернув ее в организм. Разработали также программу восстановления. Сейчас пациентка находится дома. Осенняя погода придет в Центральную Россию на следующей неделе. Синоптики ждут полярного вторжения. Температура воздуха опустится до 16 градусов тепла. По ночам будет плюс 8-11 градусов, что сопоставимо с нормой сентября. Пройдут кратковременные дожди, сообщает Центр погоды ФОБОС. Там также напомнили об обманчивости майской жары. В четверг в Москве ожидаются грозы. У берегов Курильских островов заметили редчайшую белую касатку. Необычное морское животное попало на видео во время охоты. Касатка преследовала добычу в открытой воде. Они питаются в основном рыбой, при этом белые особи встречаются крайне редко. Это может быть связано с альбинизмом. Ученые изучают рацион касаток с помощью проб, которые собирают в местах охоты. Морские хищники используют разные тактики. Мелкую рыбу они загоняют в косяки группы, а более крупную могут преследовать поодиночке. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Он не танцор.
2: Бывает.
0: И не учитель.
2: Извините, зря это все.
0: Не юморист.
2: Ну ладно, ты что, обидел, что ли? Я пошутить хотел.
0: И не певец.
2: Соловей.
0: Его призвание — доставлять радость.
2: Да.

0: Зрелище, конечно, не для слабонервных.
1: «Курьер». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Какими бы серьезными мы ни становились, какими бы взрослыми мы вдруг себя не обнаружили, а немного хулиганства непременно должно присутствовать. Вот мы на Радио Мир в некотором смысле решили похулиганить и отправиться в Петербург. С 25 мая Радио Мир ведет свое вещание из северной столицы. Будет много всего интересного. Град Петра, встречай! Ну а вы, друзья, менее чем через полчаса встречайте нашу игру «Музыкальный миксер».

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 21 мая, а значит, наступило время близнецов. И сразу соединение Солнца с Ураном. Это время неожиданностей, срывов и прорывов, обновления и легкого безумия. Овен. Девиз этого дня – давай попробуем по-новому. Пробуйте, предлагайте и будьте открыты к экспериментам. Телец. У вас получится перехватить инициативу у кого-то другого и удачно распорядиться этим обстоятельством. Близнецы. Для вас начинается совершенно новая жизнь. Если давно хотели что-то изменить, время пришло. Причем перемены окажутся более фундаментальными, чем вы думаете. Рак. Сегодня можно и нужно выйти из зоны комфорта, преодолеть застенчивость, проявить активность, громко заявить о своих желаниях. Лев. Вы можете вдруг увидеть старую проблему с новой стороны и придумать то, что раньше не приходило в голову, потому что, мол, так не делают. А вот теперь делают. Дева. Вам пригодится нечто, что вы когда-то отложили про запас, причем в неожиданном качестве. Весы. Возможно, получение странных писем, сообщений, уведомлений, которые заставляют подпрыгнуть. Скорпион. Посреди всеобщей суеты и легкого безумия найдите время для чего-то милого. Зажгите свечу, выпейте теплого чаю, погладьте кота. Стрелец. Вероятны опоздания, неожиданные встречи в дороге, смены маршрута на ходу. Но именно эти случайности могут привести к чему-то интересному. Козерог. Наступает время новых идей и более широкого взгляда на вещи. Не бойтесь менять правила и отношение к происходящему. Водолей. Вы будете говорить быстро, иногда не подумав. Из-за этого возможны как гениальные идеи на лету, так и случайно обиженные собеседники. Рыбы. Вы особенно чувствительны к атмосфере вокруг. Если что-то не так, лучше уйти в тень. Если вам хорошо, купайтесь в этом. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. Через 15 минут на Радио Мир.
1: Реклама. 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
3: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в «Манжаро» ты.
4: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
3: Пройдите бесплатный тест-драйв
4: на Гагарина 53.
3: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
5: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
6: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
7: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15-Б.
10: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 19 до 29 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 19-20, днем столбик термометра будет у отметки 22-23 тепла, временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб», сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Слушай радио «Мир» Смоленск.

0: Радио «Мир» хорошо звучит.
1: Опять одна, да пьешь до дна, и громче музыка звучит.
2: Космос — это синяки, на твоем.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Псковский аэропорт временно закрыт. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Уточнили там. Власти Псковской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников. В области действуют временные ограничения в работе связи интернета, отметил он. В Москва-Сити построят новый небоскреб в стиле оригами. Это будет 52-этажное здание, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на департамент градостроительной политики. Небоскреб получит фасад в оригинальной волнообразной технике, остекление стилизуют под японское оригами. В здании в планах открыть офис и торговую галерею. На верхних этажах будет панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами. Архитектурный проект уже утвердили власти столицы. В Приморском крае студенты разрабатывают препараты для поддержания здоровья. Тихоокеанский государственный медицинский университет получил современное оборудование, сообщает телеканал «Мир-24». Аппаратура для фармацевтической лаборатории поступила в рамках программы «Приоритет-2030». Она позволит будущим медикам не только заняться рецептурой, но и выпуском биологически активных добавок. В их основе будут приморские дикоросы и морепродукты. Жители Зеленоградска Калининградской области заметили белую радугу. Она раскинулась над Балтийским морем. Оказалось, что необычная радуга образовалась из-за мелких капель в клубах тумана, на которые попали солнечные лучи. Этот природный феномен считается довольно редким. Ранее жители Калининграда стали свидетелями полярного сияния цвета фуксии. Оно могло быть связано с магнитной бурей, источником которой стал произошедший в конце апреля выброс корональной плазмы. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: Лучший город мира. Самара.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Самара – один из городов, который в 2018 году принимал чемпионат мира по футболу. В наследство от этого грандиозного спортивного праздника мегаполису достался шикарный стадион – «Солидарность-арена». Купол из металлоконструкций своим внешним видом напоминает огромную летающую тарелку. Отсылка к космосу не случайна, ведь Самара – один из центров космической индустрии России. На протяжении многих лет тут собирают ракеты-носители «Союз». Общий вес крыши сооружения – 13 тысяч тонн. Диаметр больше, чем у московских Лужников, порядка 330 метров, а общая площадь всего комплекса – 27 гектаров. Расположен стадион в северо-западной части города, в поселке Сорокины хутора. За это самарцы иногда шутливо называют арену «Сохуар». Интересно, что первоначально площадку планировали возвести совсем в другом месте – на стрелке рек Волга и Самара. Получилось бы, конечно, эффектно, но встал вопрос логистики. Стрелка находится довольно далеко от аэропорта, поэтому командам и футбольным болельщикам понадобилось бы 2-3 часа, чтобы по пробкам добираться до стадиона. Плюс к этому пришлось бы снести несколько исторических зданий. В общем, хорошенько все взвесив, локацию изменили. В рамках чемпионата мира по футболу «Солидарность-арена» приняла 6 матчей и почти 250 тысяч зрителей. К слову, максимальная вместимость трибун без малого 45 тысяч человек. Такой аншлаг случается, конечно, нечасто, но, тем не менее, главный самарский стадион входит в пятерку самых посещаемых в России. Сегодня «Солидарность-арена» – главная тренировочная база клуба «Крылья Советов». В здании есть даже музей, посвященный команде. А еще по всему комплексу проводят экскурсии. Можно побывать, например, в раздевалке игроков, на VIP-балконе и даже в президентской ложе.
0: Радио «Мир» в Самаре. 88,7 FM.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале Мир. Он не танцор.
1: Бывает.
0: И не учитель.
1: Извините, зря это все.
0: Не юморист.
1: Ну ладно, ты что, обиделся, что ли? Я пошутить хотел.
0: И не певец.
1: Соловей.
0: Его призвание – доставлять радость.
1: Да, зрелище, конечно, не для слабонервных.
0: «Курьер». Смотрите сегодня на телеканале Мир. Категория 16+.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
0: Вместе каждый день.
5: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Ледоход на реке Лена в Якутии протянулся почти на 340 километров. Активное движение льдов наблюдается около столицы региона, а также в соседних районах республики. Вода в реке находится на высоком уровне. В течение суток прогнозируется повышение уровня воды в Намском районе. Для отслеживания паводковой обстановки спасатели применяют специальную технику. Власти Якутии открыли пункты временного размещения. По прогнозу, резкий подъем воды ожидается в 12 населенных пунктах республики. В России отмечают День Волги. Бассейн реки занимает треть европейской части страны, напоминает телеканал «Мир-24». Волонтеры одной из нефтяных организаций собрали 9 тонн мусора с берегов Волги. Активисты очистили 3 гектара прибрежных территорий от бытовых отходов, отсортировали их и отправили на переработку. Внимание к реке связано в том числе с тем, что это главная водная артерия страны. Федеральная программа оздоровления Волги не смогла в 3 раза снизить объемы загрязняющих сточных вод, но эксперты возлагают надежду на новую программу «Вода России». В Благовещенске до конца года запустят канатную дорогу через Амур до китайского города Хэйхэ. Протяженность линии около километра. Работать на ней будут 2 кабины. Каждая сможет перевозить до 110 человек. Кабины будут подниматься на высоту до 70 метров. Пассажирский терминал в Благовещенске практически готов. Стоимость билетов пока что обсуждается с китайской стороной. В Китае робот-гуманоид на одном из выступлений пытался исполнить знаменитую лунную походку Майкла Джексона, но машина запнулась о ступеньки, упала и уснула прямо на сцене. Роботов G1 от компании Unitree Robotics в последний год активно используют в развлекательных программах. Они танцуют по одному и в группе, показывают приемы ушу, бегают и взаимодействуют с людьми. Пока это все, Роман Глухов, Радио Мир.

дорогие друзья, всем, кто не подписан на соцсети «Радио Мир», отчаянно рекомендую это сделать. Голливудского блокбастера мы не обещаем, но интереснейшие путевые заметки о нашем путешествии в Петербург и о том, как мы целую неделю ведем эфиры из Таврического дворца, пропускать, конечно же, нельзя. 25 мая, Петербург. Мы едем. И, кстати, дорогие друзья, менее чем через полчаса программа «Час для вас» тоже пропускать не следует.

0: весна на радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 21 мая, а значит, наступило время близнецов. И сразу соединение Солнца с Ураном. Это время неожиданностей, срывов и прорывов, обновления и легкого безумия. Овен. Девиз этого дня – давай попробуем по-новому. Пробуйте, предлагайте и будьте открыты к экспериментам. Телец. У вас получится перехватить инициативу у кого-то другого и удачно распорядиться этим обстоятельством. Близнецы. Для вас начинается совершенно новая жизнь. Если давно хотели что-то изменить, время пришло. Причем перемены окажутся более фундаментальными, чем вы думаете. Рак. Сегодня можно и нужно выйти из зоны комфорта, преодолеть застенчивость, проявить активность, громко заявить о своих желаниях. Лев. Вы можете вдруг увидеть старую проблему с новой стороны и придумать то, что раньше не приходило в голову, потому что, мол, так не делают. А вот теперь делают. Дева. Вам пригодится нечто, что вы когда-то отложили про запас, причем в неожиданном качестве. Весы. Возможно, получение странных писем, сообщений, уведомлений, которые заставляют подпрыгнуть. Скорпион. Посреди всеобщей суеты и легкого безумия найдите время для чего-то милого. Зажгите свечу, выпейте теплого чаю, погладьте кота. Стрелец. Вероятное опоздание, неожиданные встречи в дороге, смены маршрута на ходу. Но именно эти случайности могут привести к чему-то интересному. Козерог. Наступает время новых идей и более широкого взгляда на вещи. Не бойтесь менять правила и отношение к происходящему. Водолей. Вы будете говорить быстро, иногда не подумав. Из-за этого возможны как гениальные идеи на лету, так и случайно обиженные собеседники. Рыбы. Вы особенно чувствительны к атмосфере вокруг. Если что-то не так, лучше уйти в тень. Если вам хорошо, купайтесь в этом. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Через 15 минут лучшие собеседники на радио «Мир».
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Тандыры и казаны в смоленской керамике. Смоленская керамика
4: на века. Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
5: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос М22». Телефон 62 39 39.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10-10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
8: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
9: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
10: Не станьте жертвой миссии «Огород 2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
11: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Гараж». 16+. Погода.
1: Сегодня в Воронеже ясная погода и плюс 27 градусов. В Екатеринбурге малооблачно и плюс 14. В Казани ясно и плюс 23. В Тюмени переменная облачность и плюс 13. В Ижевске малооблачно и плюс 20. В Ростове-на-Дону облачная погода и плюс 25. В Челябинске малооблачно и плюс 14. В Москве переменная облачность плюс 28. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России расширили поддержку студенческих семей. Детское пособие будет начисляться при превышении дохода не более чем на 10%, сообщает агентство ТАСС. С сентября семейные студенты также получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличилось и пособие по беременности для студента очной формы. Во многих регионах действуют дополнительные выплаты и компенсации аренды жилья. Российские туристы этим летом чаще всего выбирают для зарубежных поездок азиатские направления. Об этом сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Так, количество бронирований в Южной Корее увеличилось в 2 раза год к году, в Индонезии на 60%, в Вьетнаме на 74%, а в Китае на 53%. Высокий интерес сохраняется к странам, в которые можно въезжать без оформления визы и прилетать прямым рейсом. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах за рубежом в июне составляет 8300 рублей. Витамин С может снижать образование в желудке канцерогенов. К такому выводу пришли исследователи из Канады. Они изучали вещества, которые могут образовываться после употребления продуктов и воды с нитратами и нитритами. Это соединения, которые давно привлекают внимание ученых. Считается, что многие из них могут спровоцировать возникновение опухоли. Витамин С может перехватывать их. Наибольший эффект наблюдается, если он поступает вскоре после еды. Ливни, сильный ветер и град ждут юг европейской России в ближайшие дни. Неустойчивая погода сохраняется, сообщает гидрометцентр. В Крыму ожидаются сильные дождь и гроза. В Кабардино-Балкарии выше 2 метров может сойти снег. В Северной Осетии и Дагестане прогнозируются ливни, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Похожая ситуация складывается в Краснодарском крае, Ставропольском крае, а также в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Час для вас.
2: Четверг. Почти конец рабочей недели. Мы, многие из нас сейчас на работе, и лично я считаю, что работа — это место усталости.
3: Угу. А если есть место усталости, то должно быть место... отдыха или место силы.
2: Место
3: по-другому.
2: Силы. И как раз об этих местах мы сегодня и хотели бы поговорить, но как минимум потому, что сегодня еще и день места силы, день вдохновения, день музы. Это все в календаре. Это не я сейчас придумаю на ходу.
3: Все верно.
2: День
3: да.
2: музы и вдохновения. Сегодня.
3: Наверняка у каждого слушателя «Радио Мир», я вот даже не сомневаюсь, в своем ли родном городе, может быть, где-то в других локациях, местностях нашей страны и не только, есть место силы.
2: Я могу лишь сомневаться в адекватности твоего места силы.
3: Потому что, давай подожди, я... последнего места силы,
2: последнего,
3: которое я для себя
2: да,
3: открыл.
2: Я можно расскажу? У нас просто Морозов приехал недавно из Уфы и говорит, я нашел свое место силы.
3: Новое.
2: Это фонтан. В каком-то там дворе, возле какой-то гостиницы, какой-то фонтан. Возможно, даже уфимцы о нем никогда ничего не слышали.
3: Я расскажу, что наверняка со стороны это выглядело очень странно, когда в конце рабочего дня уже вообще, в принципе, ну вот стемнело, и фонтан даже перестал работать. Я просто ходил вокруг него в течение часа, слушал музыку и наполнялся энергией воды, которая в этом фонтане.
2: Да, да, я напомню, это не то, чтобы прям фонтан в Петергофе, где-то какой-то величавый, это
3: не,
2: просто
3: не,
2: столько воды.
3: Достаточно маленький фонтан, ну да, там красивые вот башкирские девушки в скульптурах по кругу, но я не на них смотрел, я водой заряжался. Вот такое необычное место силы у меня. А у вас? Рассказывайте о своих местах силы в вашем родном городе. Или, может быть, где-то в другой точке нашей страны. И не только нашей страны. 8-800-444-8484. Звоните, пообщаемся. И пишите в нашу группу ВК, а также на сайт radiomir.fm.

0: Все-таки я-я там. Мы спорили с тобой. Ты е-е пел, а я-я-я.
1: Ну, определились. Давай теперь про место силы. У нас сегодня на календаре День музы и вдохновения, и мы поэтому поинтересовались у вас, а существует ли оно, ваше место силы? И, знаешь, я сначала думал, что у меня такого нет, а потом вспомнил. Я чуть позже расскажу. Давай после сообщений наших радиослушателей.
0: Это Игорь из Екатеринбурга нам написал: «Мое место силы — это гараж». Вообще, охотно верим. У меня трое детей. Дома постоянно шумно. То мультики, то уроки, то папа дай денег. А в гараже тишина, запах бензина, старые магнитолы. У меня там стоит старенький Москвич 412. Ты помнишь такой автомобиль легендарный? Вот. И Игорь его восстанавливает уже 7-й год. Не торопится человек. Просто чтобы был повод, видимо, для того, чтобы уйти в гараж. Сажусь у него, закрываю глаза, представляю, что еду по пустынному шоссе. Ого, ничего себе. Жена думает, что я туда хожу с соседями, как бы помягче сказать.
1: Гульнуть.
0: Гульнуть, да. А я там просто молчу. Вот.
1: Счастье мужчины. Просто помолчать в гараже.
0: Гараж, гараж.
1: Чуть более философская история. Нам Анна пишет: «Мое место силы — старое кресло у окна на даче». Дальше, вот как автор написал, я так и прочитаю. «Завернусь в плед, возьму томик Чехова и слушаю, как дождь барабанит по крыше».
0: Даже когда он не идет.
1: «Кажется, что время останавливается, и все тревоги уходят». Вот Анна, мне кажется, вообще полностью соответствует духу сегодняшнего праздника, Дню музы и вдохновения. Очевидно, вдохновилась на кресле у окна и написала нам такое поэтичное сообщение.
0: Мы сегодня говорим о местах силы, где вы заряжаетесь, перезагружаетесь, может быть, да, для новых свершений. Актуально под занавес рабочей недели. Звоните 8 800 444 8484. С удовольствием пообщаемся, узнаем ваши места силы. Ну и пишите нам в группу ВК, а также на сайт радиомир.фм.

0: телефон студии 8 800 444 84 84. Час для вас продолжается.
1: Реклама.
2: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы «Шампиньоны» 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Питомник растений «Роскошный сад» – это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» – деревня Деменщина, на въезде.
1: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ – от фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ – проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты, гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54 88 33. Дом мечты. Строим будущее.

0: час для вас.
1: Признаться честно, мы с Морозовым не те люди, которые постоянно стремятся быть в моменте, в ресурсе,
2: потоки,
1: и следовать
2: принятия.
1: Другим советам различного рода бизнес-коучам, коучам и тренерам личностного роста. Но согласитесь, друзья, у каждого есть, пусть и не место силы, возможно, это название кого-то смутит, но есть место, где просто хорошо, где можно отдохнуть душой, где можно вспомнить о чем-то, перезапуститься и дальше двигаться.
2: И порой эти места не обязательно должны быть какими-то, ну, важными географическими точками на карте вашего города или региона, или вообще нашей страны. Это может быть, например, навес. Навес перед баней на даче. Александр Васильев нам написал, я с самого начала начну, там про навес будет в финале. «Мое место силы мобильное», пишет Александр. «Это велосипед, с помощью которого можно доехать до стационарных мест силы». Прикрепил фотографии с берегов Волги, судя по всему. Красиво заходящее солнце. Очень хорошо разгружает мозг это место и вообще, в принципе, видимо, велосипедные прогулки. И второе место силы, надеюсь, оно таким станет, пишет Александр, пока в стадии строительства. Это навес перед баней на даче.
1: О. Ну, Александр, вы тоже интересно. Не упрощайте себе, конечно, задачу. Мужчина-то должен построить дом, а не баню с навесом.
2: Мне кажется, дом уже построен просто.
1: Родить сына точно придется. Хотя я припоминаю, Александр же это наш постоянный радиослушатель. У него, по-моему, дочь.
2: Да.
1: Александр, в общем, не упрощайте себе
2: жизнь. А почему говоришь, что тебе придется родить сына? Ты же общался с женой, Александр. Откуда у тебя такие данные, что обязательно придется родить сына?
1: Ну, так говорят. Ну, там еще и дерево нужно.
2: У тебя ни дерево, ни сына. Ты о чем вообще говоришь? Учишь тут всех других еще.
1: Да у меня,
2: ты плохой коуч. Ты плохой.
1: Даже навеса нет.
2: Да, вот еще одно сообщение прочитать. Конечно, прочитать, потому что это сообщение от Марины из Санкт-Петербурга. Между прочим, совсем скоро Санкт-Петербург для нас станет местом силы. На целую неделю с 25 по 29 мая мы перемещаемся в Санкт-Петербург.
1: Ты максимально неодухотворенно об этом говоришь. Мы перемещаемся в Санкт-Петербург!
2: Да, наша студия в Таврическом дворце. Именно оттуда мы будем вещать на всю страну. Обязательно слушайте, поздравляйте Санкт-Петербург вместе с нами.
1: Сейчас одухотворенно.
2: А вот Марина из Санкт-Петербурга что же пишет? Мое место силы — это колоннада Исаакиевского собора. Но не днем, когда там толпы, как бы,
1: туристов,
2: вот так вот, да, там просто конкретные вот из конкретной страны туристы. Когда не толпы туристов и экскурсоводов, а в белые ночи, когда забираюсь туда с книгой. А можно забраться на Исаакиевский собор?
1: А это, может, какие-то местные лайфхаки? Мы пока просто об этом не знаем.
2: Марин, напишите нам, пожалуйста, потому что мы едем в Санкт-Петербург. И если есть возможность забраться на Исаакиевский собор с книгой, я это с удовольствием сделаю.
1: Ну ты тоже не перебарщивай. Читать он едет в Санкт-Петербург прям.
2: А что я?
1: Кого ты, Бродского возьмешь?
2: Рэп буду читать.
1: Все, раунд 8-800-444-8-4-8-4. Звоните и рассказывайте про свое место силы.

0: Вот ты говоришь по барабану.
1: Да.
0: У меня есть друг, который пошел в музыкальную школу, ну как, частную музыкальную школу, играть на барабанах.
1: Расскажи сначала, потом смейся.
0: Перезагрузка, перезарядка для него. Это вот его своеобразное место силы.
1: А, выбить всю дурь из барабана и из себя заодно.
0: Да,
1: все верно. Как вариант. Ну, вообще, знаешь, как найти свое место силы?
0: Как?
1: Нужно место массы умножить на место ускорения.
0: Но если твое место силы — это гоночный трек, то это 100% так.
1: Дмитрий нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Вы из Самарской области. Ваше место силы там же географически или оно находится где-то в другой точке планеты?
0: Чувашии, может быть.
2: В Удмуртии.
0: Почему нет?
2: Нет, мое место силы, как у волжанина, естественно, оно на Волге практически... Без разницы,
1: Чувашия пока подходит.
0: Без разницы, где находишься.
1: Нет, не обязательно идти на поводу у Морозова, Дмитрий. Если это в Самаре, вы можете честно об этом заявить.
2: Да, в Самаре, ну, в целом, именно почему-то пребывание около вот именно Волги дает какое-то умиротворение, покой и позволяет собраться с мыслями. Ну, а чтобы какая-то конкретика была, есть пару мест у нас именно за Волгой, так называемые, ну вот, мы на одном берегу у нас город стоит, а вот за Волгой есть как раз несколько, ну, как это сказать, деревень, наверное, так, да, там вот какие-то поселки, там Шлихметь, Рождественные и так далее, они вот, ну, там складываются даже там некие легенды Жигулевских гор о том, что в этих местах там издревле действительно были какие-то мистические, полумистические такие места, где люди уединялись или где какие-то там происходили события, открытия и так далее.
1: Уединялись, вот, в смысле, уходили в отшельничество, прям такие легенды у вас там?
2: Да.
1: Так.
2: Вот. Есть там легенда про какого-то там старца Жигулевских гор, которого чуть ли не до сих пор можно где-то встретить. Там, если заблудился в лесах, он...
1: Вы сейчас турпоток просто рушите.
0: К чему это интересно? Я бы встретил.
1: Старца?
0: Ну да, ну как минимум старца с Жигулевским можно встретить, мне кажется. А вот насчет старца с Жигулевских гор не уверен.
1: Дим, блин, а вы, когда оказываетесь в таком месте, ну вот опять же, чтобы не быть голословным, что вы делаете? Какие-то у вас есть свои ритуалы? Или вы просто садитесь и лицезреете?
2: Вот самое чудесное, на самом деле, когда ты вот задолбался на работе или еще где-то, это вот ничего не делать, но ничего не делать правильно.
1: И как это правильно?
2: То есть... отключить телефоны, вот как от какой-то вот этой вот всей суеты, абстрагироваться, отстраниться. Вот, то есть не надо там какую-то позу лотоса садиться, да, там настроиться на какую-то волну, она сама как бы приходит.
1: Так рыбачить просто... можно при этом?
2: Да, я больше скажу, нужно. Даже если ничего не поймаешь, удочка — это же антенна как раз.
1: В любом случае, ты поймаешь кайф.
0: Что поймал?
1: Это я просто вам как волжанин тоже говорю. И тоже бывал за Волгой.
2: А вы тоже с Волги, да?
1: Конечно.
0: Мы все здесь с Волги, кстати.
1: Только вот с другого берега относительно того самого старца. Я прям в городе жил.
2: Да, понятно.
0: Старца не видел.
2: Ну, значит, вы понимаете тогда меня вдвойне, потому что, ну, говорю, какая бы ни была там усталость, какие бы проблемы ни навалились, вот стоит добраться вот до этого определенного места, где ты как раз вот ты видишь город, еще самое что интересное, а там почти отовсюду вот, можно увидеть нашу панораму города. Но ты такой, а я не там. И все, и сразу как-то и силы появляются, и бодрости, и энергии. Здорово, в общем. Рекомендую. Приезжайте.
1: Дима, спасибо вам огромное,
0: спасибо,
1: за
0: Дима.
1: Вашу историю. Вам хорошего дня пожелаем. А мы продолжаем, друзья, изучать места силы. Ну, как изучать? Мы просто поинтересовались, есть ли такое место у вас. И ждем ваших историй. Звоните 8 800 444 8484.

кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: есть кого-то влюблена, а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем.
1: Между прочим, Вячеслав Бутусов в этой песне описывает свою дорогу до репетиционной базы. И, быть может, это и было место силы рок-артиста.
2: Да, точно, точно.
1: Анна Фоминко нам пишет. Здравствуйте. Меня очень расслабляет уборка.
2: Ага.
1: В этот момент меня покидают все мысли. Получаю кайф от сделанного. По теме все. Дальше. Хочу передать привет своим детям, Платону и Савелию, а также мужу Дмитрию. Очень скучаем по нему.
2: Уборка, я вот знаю, да, таких людей, которые реально кайфуют от уборки.
1: Прям медитация, да, получается.
2: Некоторые настолько погружаются в эту медитацию. Вот у меня есть подруга Виктория, которая обожает убираться. И вот даже под плинтусами у нее ни одной пылинки. Ты хоть раз под плинтусом что-нибудь делал?
1: Ну... Разве что откручивал. Блин,
2: вот. Елена написала потрясающее сообщение, на мой взгляд. Мое место силы — это берег Кольского залива на другой стороне от Мурманска. У меня, когда садятся батарейки и нет больше сил, мы с мужем берем термос с чаем, пару бутербродов и на наше место. Вид города, суда на рейде, катера и буксиры, курсирующие по заливу, запах морской капусты, шум воды — это все, что мне надо, чтобы зарядить батарейки. Елена, браво! Как красиво написали. Захотелось вот на берег Кольского залива на другой стороне от Мурманска.
1: Сегодня мы поинтересовались у вас, у наших радиослушателей, есть ли у вас место силы. И если существует такое место, где вам просто хорошо, где вы просто отдыхаете душой, позвоните 8 800 444 8484 и похвастайтесь таким местом.

0: Если среди аудитории «Радио Мир» есть хотя бы один человек, вот помимо Морозова, которому интересно, где мое место сил, это очень хорошо, потому что историю-то все равно придется послушать. Я вспомнил про маршрут силы, но поскольку это слово я второй раз уже не повторю, назову его «Путь силы».
1: Маршрут.
0: Так вот, есть путь силы. Это конкретный путь, который пролегает от моего загородного дома в деревне Домашка и до реки Самарка. Там мы это место называли «Коса».
1: Домашка, раньше... Самарка.
0: Ну, деревня Домашка, река Самарка. Что непонятно?
1: Ну, какие-то интересные прям вот формулировки.
0: Учись, когда-нибудь я тебя приглашу в эту деревню. И там была коса, мы называли это коса, там большой-большой песчаный пляж. И дорога пролегает сначала через маленькую речку Домашка, потом по выгону. Выгон, знаешь, где пасутся?
1: А, да. Ну, коровы там.
0: Да, потом через лес, и вот только потом ты выходишь на этот песчаный пляж. И я, представляешь, я этот путь повторил буквально 2 года назад. Прихожу, а там уже все заросло вот этим своеобразным лопушком, там лопух какой-то растет. И уже все по-другому смотрится, но только одно неизменно. Вот, клянусь, мы стоим на берегу, и проплывает все тот же дядь Витя. Господи, как я ему махал. Ну, дядь Витя, конкретный человек.
1: На
0: он
1: лодке?
0: Там всегда на лодке плавал просто.
1: Хорошо,
0: и
1: это важное уточнение.
0: Даже сейчас тоже плавал. Вот такое вот место силы есть у меня.
1: Сам себя считаю городским, теперь я... Это вот про тебя песня.
0: Этот припев здесь подходит больше всего.
1: Алина из Владивостока написала: «Мое место силы — это палуба парома на остров Русский в плохую погоду». А вот тут есть вопросики. Остров Русский во Владивостоке — потрясающее место. У меня там тоже есть место силы, небольшой причал. Да, я выхожу, слушаю...
0: А ты их подписываешь? Здесь был Миша, вот этот.
1: Нет, никогда. Я оставил там частичку себя, частичку своего сердца. Но вот почему в плохую погоду? Но Алина раскрывает. «Когда ветер сбивает с ног, а в лицо летят соленые брызги, я чувствую себя не хрупким библиотекарем, а я библиотекарь, а как минимум капитаном судна». Ну, то есть, представляешь, плохая погода, и ветер, и брызги, и все прочее, и все вымывает всю шелуху. Вот теперь понятно все, Алина.
0: Все,
1: принято.
0: Все понятно.
1: 8-800-444-8484 — это телефон нашего прямого эфира. Позвоните, расскажите о своем месте силы, где вы заряжаетесь, перезагружаетесь. Или напишите в нашу группу ВК и на сайт radiomir.fm. Сообщения есть, накопились. Обязательно скоро почитаем. А есть песня силы? Вот же она.
0: Сильная песня, да.

0: что ее место силы это кухня. Весьма, да. Думаю, нераспространенное место силы среди женщин. Но Евгения утверждает, что когда она устает от людей, на кухне никого нет, в принципе.
1: Угу. Все?
0: Нет, люблю готовить. Я просто ждал твоей реакции, но уже Евгении никто не помогает на кухне. Ну, как, впрочем, и тебе. Люблю готовить и кататься на велосипеде. После этого меня называют энерджайзер.
1: Ну, то есть перезагружается батарейка полностью, и все, и можно горы свернуть. Я согласен, я когда устаю, тоже для меня готовка, это вот, ну, не, кухня не место прям силы, но место, которое
0: сам
1: заряжает.
0: Процесс. Сам процесс
1: он заряжает.
0: Отключиться от всего. Я, знаешь, как человек заинтересованный, вообще желаю тебе, чтобы так было и всегда, и чтобы ты почаще мне приносил плов из дома.
1: А ты контейнер мне когда вернешь, кстати, между прочим. Я не думал, что эта разборка случится в прямом эфире, но все же, Саша, имей совесть, принеси контейнер.
0: А я его побыл, главное, положил, а ты потом уехал, и я забыл. Ну ладно,

0: слушателей на карте нашей страны, и не только нашей страны.
1: Топ много по версии наших радиослушателей.
2: Час для вас. Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
3: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно, в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Транзит-дефис-хавейл.ком.
2: Покупайте цемент в Смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
7: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
8: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Алло.
10: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
13: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
12: Пройдите бесплатный тест-драйв
13: на Гагарина 53.
12: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
3: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
14: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondor.ru.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
0: Продолжаем программу «Час для вас». Место силы, место перезагрузки сегодня обсуждаем и в том числе ваши сообщения читаем. В рифму заговорил.
1: Виктор пишет, моя машина, моя машина, точка. Как ни странно, когда пассажиров нет, я паркуюсь где-нибудь с красивым видом, наливаю кофе из термоса, включаю тихо радио. Это мой домик на колесах, там я отдыхаю душой.
0: Виктор таксист?
1: Я не знаю.
0: Ну, судя по всему, что раз пассажиров нет.
1: Точно есть, и я думаю, многие мужчины сейчас, вот посидеть в машине, просто подумать, немножко отвлечься от работы, это самое то. А еще, продолжая автомобильную тематику, у нас сегодня уже это место было упомянуто.
0: Гараж.
1: Гараж, конечно, там идеальный порядок, все инструменты по местам, и пахнет машинным маслом. Я могу просто сидеть на стульчике, перебирать гайки, медитировать могу. Это моя мужская берлога.
0: Я, кстати, всегда удивлялся и поражался мужчинам, у которых в гараже реально идеальный порядок. Ты заходишь, я заходил в несколько таких гаражей, там ящички специальные, вот здесь у меня болтики, здесь шурупчики, здесь инструменты, да. Потому что в нашем гараже, вот когда вот он был, все было хаотично.
1: У меня у папы, чтобы ты понимал, стоял в гараже проигрыватель пластинок, и пластинки тоже были. И он был...
0: Ну, электричества не было.
1: Нет, было, все, он рабочий.

0: Можно было копаться в гараже и слушать пластинки.
1: Сейчас ты удивишься, возможно, но вот такое сообщение пришло на наш сайт radiomir.fm от Татьяны из Ростова-на-Дону. Мое место силы — это массажный стол. Угу. Теперь нужно пояснение. Я работаю массажистом. Когда у меня выдается тяжелый день и уже нет сил разминать чужие спины, я сама ложусь на этот стол после смены, да, заворачиваюсь в простынку, угу, смотрю в потолок и представляю, что я клиент, сама отдыхаю таким вот образом. Вот в комнате пахнет эвкалиптом, лежу, слушаю пение птиц, перезагружаюсь таким образом.
0: Ну, то есть массажа-то там нет в этот момент?
1: Ну, в этот момент есть массаж, потому что за моей спиной находится Инфатеева, она решила прийти и сделать нам массаж почему-то. Может быть, мы какие-то зажатые в эфире, но если что, напишите
0: нам. Давай тогда послушаем песню и, наконец, спросим, зачем она зашла.

0: «Час для вас» продолжается и входит в финальную свою стадию. Здесь Михаил Морозов, здесь Александр Лазарев. И, конечно же, ваше сообщение по теме нашей сегодняшней. А тема связана с местом силы. Там, где вы перезагружаетесь, там, где вы отдыхаете и получаете массу удовольствия.
1: Нам Ольга написала: «Мой маленький балкон – это мое место силы. Ага. Я его засадила цветами. Утром выхожу туда с чашкой кофе, и кажется, что я не в спальном районе, а в райском саду. Птицы поют, даже если это просто воробьи».

0: Да, воробьи, кстати, поют или нет?
1: Я не знаю. Ну, ну кто их знает, кто там поет?
0: Воробьев они, точно поет.
1: Они, значит, не говорят...
2: Она сумасшедшая.
1: Я такая-то, такая-то сейчас спою.
0: Такого нет, да.
1: Все, откашлялся, давай.
0: Да. Катя из Новосибирска нам написала. Мое зарядное устройство, вот это, кстати, интересная формулировка, зарядное устройство, это Академгородок. В Новосибирске есть Академгородок, знаешь же, такой. А точнее, лавочка возле Института ядерной физики. Мой дедушка там работал. Я не физик, я парикмахер, но энергия там космическая, тишина, сосны, умные лица студентов. Вот сколько раз был в Новосибирске, ни разу не доезжал до Академгородка. Надо, кстати.
1: Я думаю, скажешь, ни разу не видел умных лиц студентов.
0: Нет, нет, нет. Это наверняка думаю, есть там.
1: Надоело работать на радио,
0: но
1: что ли?
0: У Кати, смотри, есть еще какая история-то. Я сажусь и мысленно стригу прохожих. Вот это интересно. Вот это я понимаю сейчас Катю,
1: а
0: и расскажу, почему.
1: И про медитации тоже говорим. Это своего рода, опять же,
0: да,
1: получается медитация.
0: Вижу мужчину с бородой, думаю, ну, Карл Маркс же уже, пора постричься. Понимаешь? У меня то же самое работает. Есть такая методика. Рассказать, рассказать. Что уж, вы не спрашивали, а я расскажу. Когда я хожу в баню, я представляю, кто бы вот из мужчин, которые вместе со мной в общественной бане моются, какой предмет в школе они могли бы вести. Я такой, о, это физик, это трудовик. Это директор школы пошел.
1: Жаль, что у нас прямой эфир, и вот вырезать из него ничего нельзя. Ну ладно, уж рассказал и рассказал. На этом тогда мы завершаем программу «Час для вас». Александр Лазарев, Михаил Морозов, спасибо вам, друзья, огромное, что принимали участие, что поделились сокровенным. А место силы — это как раз и есть то самое сокровенное. Всем пока.

0: На международные рейсы запустят не с 1 июня, а позже. Об этом сообщили в администрации столичного аэропорта Шереметьево. Речь идет о проходе в чистую зону регистрации и выходе на посадку. При этом аэропорт договорился с Центром биометрических технологий проработать возможность использования биометрии и при пограничном контроле. Тестирование пройдет в этом и следующем годах. Кубань готовится к подтоплениям. Об этом сообщает оперативный штаб. Причиной стал возможный резкий подъем уровня воды в реках после сброса из Невинномысского гидроузла. Губернатор Краснодарского края Венимен Кондратьев поручил проверить пункты временного размещения. В них должны быть запасы питьевой воды и предметов первой необходимости. В Армавире эвакуацию из зон возможного подтопления уже объявили. День похода может появиться в российских школах. С такой инициативой выступила общественная палата. Один учебный день в году можно посвятить выезду на природу, полагают там. Школьников предлагают учить базовым туристическим навыкам, как поставить палатку, развести костер, а также как ориентироваться на местности без гаджетов. Совместный поход может помочь детям лучше работать в команде и развивать взаимопомощь. Большие панды из московского зоопарка в жару предпочитают не гулять. Жуй, Дин-Дин и Катюша остаются в вольерах, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова. В помещениях поддерживается идеальный микроклимат, около 20 градусов тепла при влажности в 70%, к услугам мишек и бассейны. Другие животные, львы, тигры, слоны и снежные барсы в жару гуляют, но могут в любой момент уйти в тень, либо в прохладное помещение. Всю неделю в столичном регионе будет аномальная жаркая погода, термометры могут показывать до 32 градусов. Пока это все, Роман Глухов, Радио Мир.
1: Будем?
2: Нет, пока только таврический.
3: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Народная мудрость гласит, что от любви до прям противоположного один шаг. Атлас автодорог России подсказывает, что от Москвы до Петербурга 705 километров. И мы туда исключительно с любовью и по любви. Радио «Мир» едет в северную столицу. Будут эфиры, будут гости, будет масса интересного. И, конечно же, ни в коем случае это нельзя пропускать. Нева!

0: Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
4: Цемент и сухие смеси.
5: Смоленская керамика на века.
6: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
7: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели.

0: Модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашина 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. В минувшие выходные подруга пригласила меня за город, чтобы показать свое приобретение – чудесного гнедого жеребца по кличке Бурбон. Верховой ездой она увлеклась после отпуска на экоферме, а с появлением собственного коня, похоже, намерена приобщить к своему хобби всех близких. Верховая езда, возможно, один из древнейших видов спорта на Земле. Она подходит почти для любого возраста, начинать можно с 4 лет, и любого уровня физической подготовки. Во время езды верхом задействованы пресс, ягодичные мышцы квадрицепсы, приводящие мышцы бедер и мышцы икр. Однако, что важно, не происходит нагрузки на суставы. К тому же это еще и неплохая кардионагрузка. Даже когда лошадь идет шагом, пульс всадника поднимается до 100-110 ударов в минуту, а при галопе – до 170. Улучшаются координация, самоконтроль, работа вестибулярного аппарата. Да и само общение с умными и красивыми лошадками мало кого оставит равнодушным. Проехаться уверенным шагом вы сможете уже к концу первой тренировки. А если хотите, чтобы вас отпустили на прогулку без инструктора, придется посетить от 5 до 10 занятий. На первое время инвентарь или форму можно не покупать. Все необходимое найдется в вашем гардеробе и в прокате конюшни. Но когда втянетесь, будьте готовы к серьезным тратам. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: звучит. Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Они жадно поглощают информацию.
1: Прочитала все книги в детской библиотеке.
0: Безжалостно идут по головам.
1: В городской олимпиаде по английскому языку третье место.
0: А своими сверхспособностями наводят на людей ужас.
1: Могу легко предугадать и предсказать что-то.
0: Страшно умные детки в жутко увлекательном шоу.
2: Вертикально.
3: Точно.
1: Животное.
3: Верно.
1: Песнь.
3: Да.
0: «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите в четверг в 19:40 на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

какой бы особой симпатией мы ни относились к группе Arctic Asti, а не заметить тот факт, что горячительными напитками еще ни одну ситуацию спасти не удавалось, не можем. Приветствую всех, дорогие друзья. Это Радио Мир. С любовью сложно, но без нее вообще бессмысленно. Меня зовут Сергей Жирихин. Очень рад быть в вашей компании. Жизнь играет.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 21 мая, Всемирный день розы. Об этом наша минутная история. Праздник появился в 1968 году по инициативе Международного общества розоводов. Его цель – объединить любителей цветка, познакомить их с разнообразием сортов и поделиться знаниями о правильном уходе за розами. Роза не случайно стала объектом восхищения, ведь она героиня множества мифов и легенд. В Древней Греции и Риме она символизировала красоту, любовь, быстротечность, страсть и тайну, а также ассоциировалась с богинями Афродитой и Венерой. Сегодня во многих странах проходят тематические выставки, фестивали и экскурсии в розарии, где можно встретить редкие и экзотические сорта этого кустарника. Самый крупный розарий России расположен в московском парке Сокольники. Его площадь больше 3 гектаров. Он был открыт в 1957 году к 6-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В наши дни его главная особенность – в концепции непрерывного цветения. Любоваться роскошными розами в нем можно с конца июня по октябрь. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте «Радио Мир».

0: Реклама.
1: Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки – все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
3: Все для бань в смоленской керамике.

0: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте!
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 19 до 29 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 19-20, днем столбик термометра будет у отметки 22-23 тепла, временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб», сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В деревне Михновка Смоленского муниципального округа открылось современное производство биологически активных добавок и функционального спортивного питания. Инвестиции составили 650 миллиардов рублей, часть из них – льготный заем Фонда развития промышленности. Компания ССП выпускает капсулы, жидкие формы и мармелад для детей. В планах вторая очередь и производство собственной упаковки. С 26 по 30 мая на Смоленщине пройдет Всероссийский аграрный диктант. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов об истории и современных технологиях сельского хозяйства. Работают 46 площадок, включая сельхозакадемию, СМОЛГУ и штаб общественной поддержки. Участвовать можно очно или онлайн на сайте agrodiktant.rf. Регистрация офлайн до 25 мая. Смолян приглашают создать уникальную карту путешествий по России в рамках проекта «Знать, любить, гордиться». Участвовать могут молодые люди от 14 до 36 лет и семьи с детьми. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Победители получат сертификаты на путешествия по стране. Проект приурочен к Году единства народов России. Смоленские школьники из многопрофильного лицея побывали в Совете Федерации. Экскурсию для них провел сенатор Артем Малащенков. Ребятам рассказали о работе Комитета по науке, образованию и культуре. Сенатор отметил, что такие поездки для смоленских школьников стали доброй традицией. В Смоленске установили еще два терминала самообслуживания Росатомэнергосбыта на проезде маршала Конева и улицы Фрунзе. Через них можно без комиссии оплатить жилищно-коммунальные услуги и передать показания.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. И где покупать? В Москве. 8495-748-1390.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. Сеть вещания мира ждет недели эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Человек сам творец собственного счастья. Однако, когда речь о любви, об отношениях, ну и тому подобном, чьими-то одними руками, конечно же, построить ничего невозможно. Только совместными усилиями, только, так сказать, бригадой рабочих. Приветствую, друзья. Полина Гагарина открывает новый музыкальный час на Радио Мир. А далее в эфире Коста Лакоста, Лолита и Локдог.
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Весной люди меняют многое — одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: «Эксид». Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
7: Спешите в гипермаркет низких.

0: за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Радио Мир. Хорошо звучит. Радио
3: Мир. Вы как относитесь к Браксач?
2: Весна. Хорошо звучит. На радио «Мир».

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про мексиканскую столицу Мехико. Интересуют нас новые гастрономические впечатления. Оно и понятно, на другом континенте и флора другая. И неаппетитные, на наш взгляд, кактусы для мексиканцев такая же привычная снеть, как для нас огурец. С кактусов и начнем. Если окажетесь в Мехико, присмотритесь к разлапистой опунции, которую видели у бабушки на подоконнике. Она же кактус напаль, из которого в Мексике делают салаты и соусы, в том числе знаменитый такос. Особого внимания заслуживает сметанное яблоко. Оно же гуанабана, и оно наколючее. Из этого фрукта готовят десерты и смузи, заваривают чай и настаивают сметанный сидр. Абсолютный хит в кондитерских Мехико – мамея или американский абрикос. Из этого красивого фрукта делают начинку для пирогов и тортов, варят мармелад и желе, крутят мороженое и избраживают на вино. Большим успехом у гостей Мехико пользуется и мексиканский боярышник Техокоте. Он почти такой же, как наш, но побольше. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

попадешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна.

0: музыкальное информационное радио.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
0: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Смотрите на телеканале «Мир». Покорить столицу мечтают многие.
4: А в Москве что собираетесь делать? Работать?
5: Угу. У меня на Москву большие надежды.
3: Хоть горничной, хоть топ-моделью.
5: Я даже не знаю, как в таком ходить.
6: Советская девушка должна смело ходить в том, что мы внедряем.
3: Но самое важное – не упустить свой шанс и найти свою судьбу. Девушка без адреса. Смотрите сегодня на телеканале «Мир».
7: Категория 16+.
8: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: Джилиманджаро ты.
1: Обновленный Джилиманджаро уже в D-Auto. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
0: Пройдите бесплатный тест-драйв
1: на Гагарина 53.
0: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
2: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО D-Auto.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: 12+. «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Курьер». 16+. Погода.
1: Сегодня в Воронеже ясная погода и плюс 27 градусов. В Екатеринбурге малооблачно и плюс 14, в Казани ясно и плюс 23. В Тюмени переменная облачность и плюс 13, в Ижевске малооблачно и плюс 20. В Ростове-на-Дону облачная погода и плюс 25, в Челябинске малооблачно и плюс 14. В Москве переменная облачность, плюс 28, во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Москве жара снова идет на рекорд. Уже третий на этой неделе. Столбики термометров добрались до отметки плюс 31. По прогнозам синоптиков, воздух в столице может прогреться еще больше. А суточный максимум для 21 мая – плюс 29,2 градуса. Рекорд был установлен в 2014 году. Сегодняшний зной, правда, могут охладить кратковременные дожди и местами грозы во второй половине дня. Впервые на этой неделе. Эксперты назвали получателей самых высоких зарплат в России. Лидерами рейтинга стали финансисты и специалисты нефтегазовой отрасли. В среднем они зарабатывают около 200 тысяч рублей в месяц. Также в перечень попали пилоты и программисты. В Казахстане сотрудники МЧС спасли верблюда. Бугор бы упал в колодец возле дома в Аральском районе Кызылординской области, передает телеканал «Мир-24». Ситуация для животного была критической. Выбраться самостоятельно верблюд не мог. Спасатели быстро приехали к колодцу и при помощи лебедки вытащили бедолагу. Корейская квашеная капуста кимчи способна помогать организму избавляться от нанопластика. К такому выводу пришли ученые в ходе лабораторных исследований. Оказалось, что молочно-кислая бактерия с кимчи связывает частицы пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. В тестах бактерия захватывала почти 90% нанопластика. Эксперты отмечают, что речь идет о природном механизме очистки организма, который можно использовать в профилактических целях. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Побывать в Санкт-Петербурге и не прогуляться по Невскому – это, на мой взгляд, чистой воды хулиганство. К счастью для нас самих, команда «Радио Мир» хулиганить не собирается и планирует не только работать, но и отдыхать. Но сейчас о работе. С 25 по 29 мая мы будем вещать на всю страну из северной столицы. Студия в Таврическом дворце уже ждет. Разыграем призы, выйдем на улицы города и тоже разыграем призы. Отметим день рождения Петербурга и просто ярко завершим эту весну. Прямо сейчас на «Радио Мир» только любимая музыка Юли Савичева уже звучит. У микрофона Александр Лазарев. Всем пока!

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
3: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
6: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли, тяпка, 30 соток.
8: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
9: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
11: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
12: Национальные проекты России 0+.
13: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых.

0: только до 31 мая. 0+.
1: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
1: Хорошо звучит. Весна. Хорошо звучит. На «Радио Мир».

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Это мой крест! И нести его мне!
2: Инна Ульянова сыграла свою главную звездную роль только в 48 лет. С тех пор она всюду, и на экране, и в жизни, для всех была Маргаритой Павловной Хоботовой из фильма Михаила Казакова «Покровские ворота». Ее воспринимали самоуверенной женщиной-командиром, которая разрывается между двумя мужчинами. Актриса признавалась, что всегда влюблялась в партнеров по съемочной площадке, но только ради более достоверного исполнения роли. Завести же серьезные отношения с коллегой она никогда не хотела, так как считала артистов слишком эгоистичными. Вообще, мужчины часто не давали ей прохода. Особенно Инне Ивановне нравилось вспоминать о французском летчике, которого однажды она угощала картошкой с селедкой, а потом он писал ей полные любви письма. Этот эпистолярный роман продлился 4 года, но так ничем и не закончился. Ульянова пережила множество бурных встреч и расставаний, но всегда замечала, что она совсем не та дама, которая мечтает выскочить замуж и обзавестись парой-тройкой карапузов. Когда ее спрашивали о супружестве и детях, говорила, что большая семья – это не всегда счастье. Ее расположения добивались многие, но актриса так никогда и не была замужем. Такой вот он, крест исполнительницы роли Маргариты Павловны Хоботовой.
1: Это мой крест! И нести его мне!
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Есть ли шанс у футбольного фаната выиграть интеллектуальный матч?
1: Было волнительно, конечно.
0: У обычной домохозяйки сразить всех невероятной эрудицией.
2: Пас.
0: А безработному хорошенько заработать.
3: Поэтому я здесь.
0: Здесь.
3: Здесь.
0: Возможно, даже практически невозможное. «Миллион за пять минут». Смотрите с понедельника по четверг в 21.10 на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: А зимний брать будем?
5: Нет, пока только таврический.
6: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Всем привет, Александр Лазарев у микрофона. Лично мне кажется, сегодняшний праздник был придуман в том числе и для того, чтобы бывших было как можно меньше. А был только один, внимательный, настоящий, который не забывает, что женщина любит цветы. О дне розы расскажем в программе «Минутная история» в самое ближайшее время на Радио Мир. Чуть ранее певица Максим, Сергей Арутюнов, прямо здесь.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 21 мая, Всемирный день розы. Об этом наша минутная история. Праздник появился в 1968 году по инициативе Международного общества розоводов. Его цель – объединить любителей цветка, познакомить их с разнообразием сортов и поделиться знаниями о правильном уходе за розами. Роза не случайно стала объектом восхищения, ведь она героиня множества мифов и легенд. В Древней Греции и Риме она символизировала красоту, любовь, быстротечность, страсть и тайну, а также ассоциировалась с богинями Афродитой и Венерой. Сегодня во многих странах проходят тематические выставки, фестивали и экскурсии в розарии, где можно встретить редкие и экзотические сорта этого кустарника. Самый крупный розарий России расположен в Московском парке Сокольники. Его площадь больше 3 гектаров. Он был открыт в 1957 году к 6-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В наши дни его главная особенность в концепции непрерывного цветения. Любоваться роскошными розами в нем можно с конца июня по октябрь. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: «Эксид». Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и «Авто».
5: 21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек.
6: Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.

0: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
1: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого 15-Б, 62-39-39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 19 до 29 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 19-20, днем столбик термометра будет у отметки 22-23 тепла, временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб», сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В деревне Михновка Смоленского муниципального округа открылось современное производство биологически активных добавок и функционального спортивного питания. Инвестиции составили 650 миллиардов рублей, часть из них – льготный заем Фонда развития промышленности. Компания ССП выпускает капсулы, жидкие формы и мармелад для детей. В планах вторая очередь и производство собственной упаковки. С 26 по 30 мая на Смоленщине пройдет Всероссийский аграрный диктант. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов об истории и современных технологиях сельского хозяйства. Работают 46 площадок, включая сельхозакадемию, СМОЛГУ и штаб общественной поддержки. Участвовать можно очно или онлайн на сайте agrodiktant.rf. Регистрация офлайн до 25 мая. Смолян приглашают создать уникальную карту путешествий по России в рамках проекта «Знать, любить, гордиться». Участвовать могут молодые люди от 14 до 36 лет и семьи с детьми. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Победители получат сертификаты на путешествия по стране. Проект приурочен к Году единства народов России. Смоленские школьники из многопрофильного лицея побывали в Совете Федерации. Экскурсию для них провел сенатор Артем Малащенков. Ребятам рассказали о работе Комитета по науке, образованию и культуре. Сенатор отметил, что такие поездки для смоленских школьников стали доброй традицией. В Смоленске установили еще два терминала самообслуживания Росатомэнергосбыта на проезде маршала Конева и улицы Фрунзе. Через них можно без комиссии оплатить жилищно-коммунальные услуги и передать показания.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+.
2: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
3: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
2: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
3: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
4: А зимний брать будем?
5: Нет, пока только таврический.
0: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Ведущие «Радио Мир», безусловно, сроднились с нашей московской студией, и мы точно будем без нее скучать. Но новые эмоции и впечатления того стоят. Мы едем в Санкт-Петербург. 25 мая поприветствуем всю Россию из нашей студии в Таврическом дворце. Встретимся со слушателями за пределами студии, отметим день рождения северной столицы и 29-го, довольные и счастливые, вернемся назад. Это если коротко. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет. Новый час на наших волнах стартовал с песни Димы Билана «Нюша». Впереди.

Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: 3:0.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Yeah.
4: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.

А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.

0: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: Радио «Мир». Хорошо звучит. Радио «Мир». Весна. На «Радио «Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Лучший город мира. Челябинск.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В самом центре Челябинска, на берегу реки Миас, можно попасть в настоящий лес, точнее бор, Шершневский, где есть детская железная дорога, экотропы, гроты и множество других прелюбопытных локаций. Одна из самых интересных – холмы Монахи. По поводу названия краеведы спорят до сих пор. По одной из версий, свое имя они получили в честь главного лесничего Шершневского управления Николая Монахова. Еще в советские годы он не дал уничтожить холмы геологам, которые искали здесь уран. Но гораздо популярнее другой вариант происхождения названия. Уходит он во времена крепостного права, когда на этом высоком берегу жили монахи-старообрядцы, которые писали иконы. Причем у них была особая иконописная манера со своими традициями и отличиями. Челябинцы, поддерживающие эту версию, закрепляют на деревьях, растущих на вершинах холмов, лики святых. В довоенное время на Монахах располагались дачи облсполкома. В 1941 году их передали Кировскому заводу, который устроил в этом месте санаторий. После Великой Отечественной здесь находились дом отдыха и спортивная база. В конце 80-х они пришли в упадок и их снесли. Сейчас холмы Монахи – популярное место отдыха жителей Челябинска. Летом это прогулочная зона, а зимой – любимые детворой крутые горки для катания на ватрушках.
0: Радио Мир в Челябинске 94.0 FM.
2: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им важно, чтобы их продолжали узнавать.
1: Конечно, я мечтаю об этом.
2: Тот самый Мюнхгаузен.
0: А когда их не узнают...
3: Да я тебе...
4: Мамочка!
0: Страдают все. Игра в кино. Смотрите с понедельника по четверг на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

команды «Радио Мир» был выбор, где отметить день рождения Санкт-Петербурга. Тут, в Москве или там, в городе на Неве. Было несложно. Мы выбрали находиться в эпицентре событий. С 25 по 29 мая «Радио Мир» вещает на всю страну из Петербурга. Студия в Таврическом дворце уже ждет нас, а мы ждем возможности поделиться со всей Россией приятными эмоциями от посещения северной столицы. Прямо сейчас на наших волнах только любимая музыка, студия уже звучит, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: без сна на Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 21 мая, а значит, наступило время близнецов. И сразу соединение Солнца с Ураном. Это время неожиданностей, срывов и прорывов, обновления и легкого безумия. Овен. Девиз этого дня – давай попробуем по-новому. Пробуйте, предлагайте и будьте открыты к экспериментам. Телец. У вас получится перехватить инициативу у кого-то другого и удачно распорядиться этим обстоятельством. Близнецы. Для вас начинается совершенно новая жизнь. Если давно хотели что-то изменить, время пришло. Причем перемены окажутся более фундаментальными, чем вы думаете. Рак. Сегодня можно и нужно выйти из зоны комфорта, преодолеть застенчивость, проявить активность, громко заявить о своих желаниях. Лев. Вы можете вдруг увидеть старую проблему с новой стороны и придумать то, что раньше не приходило в голову, потому что, мол, так не делают. А вот теперь делают. Дева. Вам пригодится нечто, что вы когда-то отложили про запас, причем в неожиданном качестве. Весы. Возможно, получение странных писем, сообщений, уведомлений, которые заставляют подпрыгнуть. Скорпион. Посреди всеобщей суеты и легкого безумия найдите время для чего-то милого. Зажгите свечу, выпейте теплого чаю, погладьте кота. Стрелец. Вероятное опоздание, неожиданные встречи в дороге, смены маршрута на ходу. Но именно эти случайности могут привести к чему-то интересному. Козерог. Наступает время новых идей и более широкого взгляда на вещи. Не бойтесь менять правила и отношение к происходящему. Водолей. Вы будете говорить быстро, иногда не подумав. Из-за этого возможны как гениальные идеи на лету, так и случайно обиженные собеседники. Рыбы. Вы особенно чувствительны к атмосфере вокруг. Если что-то не так, лучше уйти в тень. Если вам хорошо, купайтесь в этом. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: зимний брать? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Реклама.
3: «21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек».
4: «Универсам Микей. Магазин у вашего дома».
5: «Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте».
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
12: Декоративный камень в смоленской керамике.
13: Смоленская керамика на века.
14: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
15: 12+. «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
16: 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижим нам поближе, без остатка раздвоим.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 19 до 29 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 19-20, днем столбик термометра будет у отметки 22-23 тепла, временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб», сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Российские банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличными. Такое поручение им дал Центробанк. Каждый такой случай будет анализироваться. Это должно предотвратить отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противоправные действия. Центробанки подчеркнули, что меры не коснутся тех граждан, об источниках происхождения денежных средств которых банкам известно. Эксперты назвали получателей самых высоких зарплат в России. Лидерами рейтинга стали финансисты и специалисты нефтегазовой отрасли. В среднем они зарабатывают около 200 тысяч рублей в месяц. Также в перечень попали пилоты и программисты. Ливни, сильный ветер и град обрушатся на юг европейской России в ближайшие дни. Об этом предупредили в гидрометцентре. В Кабардино-Балкарии на высотах выше 2000 метров может даже сойти снег. К нестабильной погоде надо быть готовым, в частности, жителям Северной Осетии, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. 12 июля в России надо сделать государственным праздником, днем косоворотки. Об этом заявили общественники. По их мнению, это укрепит традиционные ценности и станет стимулом для развития народного творчества, поскольку косоворотка – это не просто предмет гардероба, это история, которая нашла отражение в литературе и в живописи. Социологи спросили у девушек, что именно их цепляет в парнях. Большинство участниц опроса признались, что не могут устоять перед мужчиной с приятным тембром голоса. Также симпатию вызывают грамотная речь, взгляд и смех спутника. К слову, внешность оказалась в конце списка. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.

0: Голосование за звание победителя мирового хит-парада на сайте Радио Мир носит отложенный характер. Вы голосуете сейчас, а счастливым артист становится в конце месяца после оглашения результатов. Или не становится, это уж как проголосуете. Прямо сейчас хорошо звучат уже состоявшиеся победители от Казахстана «Твой дар» и «Кабаев». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
1: Мировой хит-парад.

0: каждого, а также мастер-класс от школы бега Team Leader из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
2: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44. 3.19. Bastiondor.ru.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка. Окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия. Рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник. Быстрая сделка. Звоните. 63 70 73.
4: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
6: Керамические блоки в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На днях встречалась со своей старой знакомой, решили перекусить в ресторанчике и попросили официанта посоветовать интересное блюдо. Он предложил зеленую чечевицу с песто и пармезаном. Выбором мы остались очень довольны. Зеленая чечевица – продукт полезный. Она содержит много растительного белка, что делает ее отличным дополнением к диете, особенно для вегетарианцев. Также в ней содержится грубая клетчатка, которая помогает улучшить пищеварение, способствует быстрому насыщению и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. А низкий гликемический индекс позволяет включать зеленую чечевицу в рацион людей с диабетом. Вообще она хорошо сочетается с другими продуктами. В салатах с овощами, оливковым маслом и специями. Идеально для супов и рагу, прекрасно как гарнир к мясу, рыбе, подходит для приготовления пюре и, что особенно приятно, проста в приготовлении. Все, что требуется, это хорошо промыть чечевицу и варить 20-30 минут в большом количестве воды. Интересный факт. Зеленая чечевица считается одной из самых древних сельскохозяйственных культур на Земле. Археологические находки свидетельствуют о том, что она была одомашнена больше 8 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Соль в том, что в зеленой чечевице богатый витаминный минеральный комплекс и ее употребление помогает работе всего организма. А перец в том, что она противопоказана при панкреатите и болезнях почек. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир».
2: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+. Итальянский танец «Тарантелла» появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания.
3: А зимний брать будем?
4: Нет, пока только таврический.
0: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Опытный флорист всегда может подобрать такой букет, чтобы без слов объяснить, как мужчина был неправ и как он не хочет терять свою любовь. Довольно часто такие букеты полностью состоят из роз. И чем их больше, тем убедительнее. О Всемирном дне розы поговорим в программе «Минутная история» в самое ближайшее время на Радио Мир. Прямо сейчас только любимая музыка. У микрофона Александр Лазарев.

0: весна. Хорошо звучит. На Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 21 мая, Всемирный день розы. Об этом наша минутная история. Праздник появился в 1968 году по инициативе Международного общества розоводов. Его цель – объединить любителей цветка, познакомить их с разнообразием сортов и поделиться знаниями о правильном уходе за розами. Роза не случайно стала объектом восхищения, ведь она героиня множества мифов и легенд. В Древней Греции и Риме она символизировала красоту, любовь, быстротечность, страсть и тайну, а также ассоциировалась с богинями Афродитой и Венерой. Сегодня во многих странах проходят тематические выставки, фестивали и экскурсии в розарии, где можно встретить редкие и экзотические сорта этого кустарника. Самый крупный розарий России расположен в московском парке Сокольники. Его площадь больше 3 гектаров. Он был открыт в 1957 году к 6-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В наши дни его главная особенность – в концепции непрерывного цветения. Любоваться роскошными розами в нем можно с конца июня по октябрь. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте Радио Мир.

Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир.

0: Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
1: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
0: Пройдите бесплатный тест-драйв
1: на Гагарина 53.
0: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
2: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
4: 12+. Посажу в саду цветы небывалой красоты. Туи, пихты, елочки, красиво, как с иголочки. Груша, слива, виноград. У меня роскошный сад.
5: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева, 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
9: «Эксид». Born for more.
2: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
10: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь инфа. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
12: Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 19 до 29 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 19-20, днем столбик термометра будет у отметки 22-23 тепла, временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб», сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В деревне Михновка Смоленского муниципального округа открылось современное производство биологически активных добавок и функционального спортивного питания. Инвестиции составили 650 миллиардов рублей, часть из них – льготный заем Фонда развития промышленности. Компания ССП выпускает капсулы, жидкие формы и мармелад для детей. В планах вторая очередь и производство собственной упаковки. С 26 по 30 мая на Смоленщине пройдет Всероссийский аграрный диктант. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов об истории и современных технологиях сельского хозяйства. Работают 46 площадок, включая сельхозакадемию, СМОЛГУ и штаб общественной поддержки. Участвовать можно очно или онлайн на сайте agrodiktant.rf. Регистрация офлайн до 25 мая. Смолян приглашают создать уникальную карту путешествий по России в рамках проекта «Знать, любить, гордиться». Участвовать могут молодые люди от 14 до 36 лет и семьи с детьми. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Победители получат сертификаты на путешествия по стране. Проект приурочен к году единства народов России. Смоленские школьники из многопрофильного лицея побывали в Совете Федерации. Экскурсию для них провел сенатор Артем Малащенков. Ребятам рассказали о работе Комитета по науке, образованию и культуре. Сенатор отметил, что такие поездки для смоленских школьников стали доброй традицией. В Смоленске установили еще два терминала самообслуживания Росатомэнергосбыта на проезде маршала Конева и улицы Фрунзе. Через них можно без комиссии оплатить жилищно-коммунальные услуги и передать показания.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

повышенной женской эмоциональности привыкнуть сложно, но все же большинство мужчин с этим справляются. Гораздо сложнее, если девушка не просто истеричка, а еще и историчка. То есть помнит историю каждой своей истерики в мельчайших подробностях. Пусть этот четверг для всех нас будет минимум спокойным, но желательно еще и продуктивным. Александр Лазарев у микрофона. Всем привет. Новый час на Радио Мир стартовал с песни «Артика и Асти». Группа «Руки вверх» впереди. А через 20 минут поговорим о функциональном тренинге в программе «Фитнес-шейк».

0: весна на Радио Мир.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
4: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
5: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: «21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек.
7: Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек».
8: «Универсам Микей. Магазин у вашего дома».
9: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Покупайте кирпич в Смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
14: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно заглянула в один из

0: активности. Методика очень гибкая и подойдет абсолютно всем. Она поможет не только укрепить мышцы, но и улучшить осанку, развить координацию и выносливость. Однако не лишним будет перед началом занятий проконсультироваться с врачом. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
1: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В России расширили поддержку студенческих семей. Детское пособие будет начисляться при превышении дохода не более чем на 10%. С 1 сентября семейные студенты также получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличилось и пособие по беременности для студенток очной формы. Эта мера вошла в так называемый «золотой стандарт» поддержки студенческих семей, которые внедряют в регионах. В небо Казахстана впервые поднялось летающее такси. Испытательный полет прошел в Алматинской области, передает телеканал «Мир-24». Аэротакси может перевозить до 5 пассажиров и развивать скорость.

0: до 200 км в час. Максимальная высота полета составляет около 3000 метров. Аэротакси работает на электричестве, поэтому не производят вредных выбросов. Кузбасские ученые первыми в мире создали сосудистые протезы, которые со временем превращаются в живую ткань, причем без риска тромбов и повторных операций. До сих пор при болезнях сосудов врачам приходилось либо создавать обходные пути для крови, либо заменять поврежденный участок искусственной трубкой. В ближайшее время планируется подать документы на регистрацию в Росздравнадзор и начать клинические испытания. Сбылась мечта первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Она снялась для обложки самого влиятельного глянцевого журнала о моде Vogue. Болельщики тоже рады. Они буквально восхищаются образом Соболенко и подчеркивают ее атлетичную фигуру. Для обложки выбрали фотографию в смелом полупрозрачном ансамбле от бренда Gucci. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Есть ли шанс у футбольного фаната выиграть интеллектуальный матч?
2: Было волнительно, конечно.
1: У обычной домохозяйки сразить всех невероятной эрудицией?
3: Пас.
1: А безработному хорошенько заработать?
4: Поэтому я здесь.
1: Здесь?
4: Здесь.
1: Возможно, даже практически невозможное. «Миллион за пять минут». Смотрите с понедельника по четверг в 21.10 на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: А зимний брать будем?
6: Нет, пока только таврический.
7: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Побывать в Санкт-Петербурге в период белых ночей – мечта многих любителей путешествий. Лично мне этого еще ни разу не удавалось сделать. Но если сильно чего-то хотеть, это обязательно произойдет. С 25 по 29 мая «Радио Мир» будет вещать на всю Россию из северной столицы. Как раз в этих числах и ожидается начало белых ночей. Надеюсь, все пройдет по плану. Александр Лазарев у микрофона. Всем привет. Коста Лакоста хорошо звучит на наших волнах. Айова впереди, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на завтра.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Последняя декада мая – время крайне любопытное и местами опасное. Соединение Солнца с Ураном несет волну обновления. Свежие идеи, неожиданные решения, желание стряхнуть с себя все, что устарело и давно не радует. Но одновременно квадратура Марса и Плутона заметно повышает градус напряженности. Люди становятся жестче и хуже переносят давление и ограничения. Возрастает вероятность аварий, травматизма, чрезвычайных происшествий и конфликтов с силовыми органами. Так что осторожность сейчас не проявление трусости, а признак хорошей интуиции. Особенно в местах большого скопления людей, в дороге и в любых ситуациях противостояния. Завтра, 22 мая, этот энергетический фон ощущается особенно ярко. У многих появится сильное желание резко освободиться от чего-то надоевшего. Уволиться одним сообщением или уйти, хлопнув дверью. Уран обожает свободу, но, к сожалению, редко прикладывает в инструкцию, а что делать с последствиями. Сейчас полезнее не сломать старое, а аккуратно попробовать новое и наводить справки о новых возможностях. Добавить свежести – да. Сжечь мосты – подождите, пока не спроектируете новые. Главное – не пытаться удержать все под полным контролем. Соединение Солнца с Ураном в Близнецах бывает раз в год, и каждый раз оно приносит тот самый сквозняк перемен. Иногда он просто проветривает комнату, иногда уносит старый календарь вместе с занавесками. Но после него почти всегда становится понятнее, что в вашей жизни давно пора обновить. Удачи! И до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташ.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: 12+. Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
7: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
9: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 19 до 29 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 19-20, днем столбик термометра будет у отметки 22-23 тепла, временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб», сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм», цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Центробанк рекомендовал банкам внимательно проверять крупные внесения наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физических лиц. Вакцина против редкого штамма Эболы появится не раньше, чем через 6-9 месяцев. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет газета «РО». Число предполагаемых случаев заражения уже выросло до 600, погибли 139 человек. Эксперты отмечают, что вспышка, вероятно, началась около 2 месяцев назад и продолжает набирать обороты. Аномальная жара в Москве повторила температурный рекорд 12-летней давности. На главной метеостанции города, находящейся на ВДНХ, столбики термометров показали плюс 29,2 градуса. Такая же температура была в столице 21 мая 2014 года. При этом в ближайшие часы рекорд может быть побит, отметили в гидрометцентре. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев во время горячей линии по вопросам ЕГЭ и ОГЭ дал совет родителям, как снизить стресс перед экзаменом и поддержать своих детей. Он отметил, что главное не давить на детей, иначе волнение, если оно есть, только усилится. Детям нужно дать понять, что их не оценивают по количеству баллов, а любят, безусловно. Детям нужно сказать, в любом случае, при любых баллах я тебя люблю на все 100. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир 24».
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Лично я считаю, что утверждение, будто пингвины добрые и милые, это самообман. Должно быть, пингвины очень опасные птицы. Иначе почему они в колониях живут? А Мирчик открывает новый час на радио Мир. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет. Из музыки у нас впереди дискотека «Авария», чуть ранее «Галибри Мавик», Полина Гагарина. Прямо сейчас, а через 20 минут поговорим о Доминикане в программе «Радио Гид». Я хочу

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
0: Музыкально-информационное радио.
1: Реклама.
2: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении. Проверьте.

0: Плодородных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. Роскошный сад. Деревня Деменщина. На въезде.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Покупайте кровлю в Смоленской керамике. Смоленская керамика.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
4: 21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: Вы как относитесь к браку сочетания?
9: Ну, вообще-то положительно.
10: Не, я об этом думать еще рано.
8: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
10: Студент, комсомолка. Спортсменка, красавица, и за все это я прошу 25 баранов. И бесплатно.
11: Весна. На радио «Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня посетим Доминикану и познакомимся с национальным парком Харагуа. Это самый большой природный заповедник Карибских островов. Его площадь около 1500 квадратных километров, причем более половины территории занята водой. Поэтому под охраной здесь не только растения и животные, находящиеся на суше, но и водная флора и фауна, а также земноводные. Территория парка делится на три большие зоны с разными особенностями ландшафта. Так, например, первая островная зона славится тем, что морские черепахи здесь производят на свет потомство. Они облюбовали пустынные пляжи, на которых ежегодно устраивают массовую кладку яиц. Во второй зоне национального парка туристы традиционно наблюдают за птицами. Их тут более 130 видов и крупнейшей в стране колонии розовых фламинго. Обычно они собираются в живописной лагуне де Овьедо. Вода здесь раза в три солонее, чем в море, и бывает очень жарко. Поэтому лучшее время для любования удивительными птицами – раннее утро. Также большой интерес представляет жизнь королевских, голубых и больших белых цапель. Да и вообще, в орнитологическом смысле это место уникально. И, наконец, третья зона. Это засушливый участок, где растут разнообразные суккуленты – кактусы, агавы и алоэ. Здесь обитает фауна пустыни степей – игуаны, змеи и ящерицы. Отправившись туда, будьте внимательны. Вдруг вам повезет увидеть одно из самых мелких пресмыкающихся в мире – харагуанского сферо. Это геккон длиной всего 18 миллиметров. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: Радио «Мир», Елена Семененко. Здравствуйте. В год более 3,5 миллиона жителей России обращаются за психологической помощью. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, такой показатель требует повышения доступности психологов России. В связи с этим он инициировал разработку порядка оказания психотерапевтической помощи. Власти Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками. Размер перечислений может достигать 45 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, инициативу одобрили депутаты ЗАГС Собрания. Теперь один из старших членов семьи сможет официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию до уровня средней заработной платы по области. Программа будет затрагивать только первенцев в семье. Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России, пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Благодаря этому вкус ярче, а питательных веществ больше. Теплицы площадью 6 соток каждая заложили в сентябре прошлого года. Две из них находятся в Сочи, еще одна в Сухуми. Певец Шура в интервью РИА Новости поделился мнением о современной музыкальной сцене. Отвечая на вопрос, кто из нового поколения исполнителей ему нравится, артист перечислил: Ваня Дмитриенко «Абсолютно», Акмал, Иван, «Я за настоящее» и «За хороший посыл публики». А ранее Шура признался, что очень любит творчество певицы Зиверт. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Они жадно поглощают информацию.
2: Прочитала все книги в детской библиотеке.
0: Безжалостно идут по головам.
2: В городской олимпиаде по английскому языку 3-е место.
0: А своими сверхспособностями наводят на людей ужас.
2: Могу легко предугадать или предсказать что-то.
0: Страшно умные детки в жутко увлекательном шоу.
3: Вертикально.
4: Точно.
2: Животное.
4: Верно.
2: Песнь.
4: Да.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите в четверг в 19:40 на телеканале «Мир». Категория 16+. Хорошо звучит.

когда в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Мы на Радио Мир ко всему относимся с оптимизмом, и изменениями в жизни нас не напугать, тем более такими. Мы покидаем на неделю московскую студию и перемещаемся в Санкт-Петербург, в нашу же студию в Таврическом дворце. С 25 по 29 мая наши эфиры будут пропитаны духом северной столицы. В соцсетях вас тоже ждет много всего интересного. Александр Лазарев у микрофона. Всем привет. Далее на наших волнах только любимая музыка. Через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на завтра.
1: Я такая.

0: хорошо звучит. На радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Последняя декада мая – время крайне любопытное и местами опасное. Соединение Солнца с Ураном несет волну обновления. Свежие идеи, неожиданные решения, желание стряхнуть с себя все, что устарело и давно не радует. Но одновременно квадратура Марса и Плутона заметно повышает градус напряженности. Люди становятся жестче и хуже переносят давление и ограничения. Возрастает вероятность аварий, травматизма, чрезвычайных происшествий и конфликтов с силовыми органами. Так что осторожность сейчас не проявление трусости, а признак хорошей интуиции. Особенно в местах большого скопления людей, в дороге и в любых ситуациях противостояния. Завтра, 22 мая, этот энергетический фон ощущается особенно ярко. У многих появится сильное желание резко освободиться от чего-то надоевшего. Уволиться одним сообщением или уйти, хлопнув дверью. Уран обожает свободу, но, к сожалению, редко прикладывает в инструкцию, а что делает с последствиями. Сейчас полезнее не сломать старое, а аккуратно попробовать новое и наводить справки о новых возможностях. Добавить свежести – да. Сжечь мосты – подождите, пока не спроектируете новые. Главное – не пытаться удержать все под полным контролем. Соединение Солнца с Ураном в Близнецах бывает раз в год, и каждый раз оно приносит тот самый сквозняк перемен. Иногда он просто проветривает комнату, иногда уносит старый календарь вместе с занавесками. Но после него почти всегда становится понятнее, что в вашей жизни давно пора обновить. Удачи! И до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Спашина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: играть? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.
3: Реклама. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54 88 33. «Дом мечты». Строим будущее. Вместе с вами.
5: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15-Б.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
11: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
16: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Волгограде ясную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге малооблачно, плюс 21. В Казани ясно и 22 со знаком плюс. В Ульяновске солнечно, до плюс 23. В Кемерове облачно и плюс 5. В Перми переменная облачность и 22 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 27. В Москве синоптики обещают переменную облачность, возможен дождь с грозой и плюс 28.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Руднянский тарный комбинат завершил модернизацию. Инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей. Предприятие теперь выпускает до 40 миллионов единиц продукции в месяц, обеспечивая около 18% потребностей России в консервной таре. Продолжается монтаж еще двух линий. Губернатор Василий Анохин отметил, что в регионе созданы комфортные условия для бизнеса. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов и депутат Сергей Калистратов посетили мемориал в деревне Каменка Кардымовского района. Принято решение благоустроить территорию и частично реконструировать памятник. Работы проведут в рамках проекта «Доброхоты». Уложат плитку, установят бордюры, восстановят монумент женщины с ребенком. Завершить работы планируют к 22 июня. Глава Смоленска Александр Новиков провел встречу с управляющими компаниями. Он поручил до конца мая предоставить график ремонта дорог, подъездов и ливневок на придомовых территориях. Также он потребовал следить за фасадами, водосточными системами и своевременно косить траву. По словам мэра, состояние дворов – один из главных показателей работы власти. В мэрии Смоленска объяснили, что спортивные площадки в Риадовском парке пока закрыты из-за процесса передачи в муниципальную собственность. Как только объекты закрепят за учреждением, они начнут работать. Ранее горожане жаловались на недоступность спорта объектов в благоустроенном парке. «Газпром Межрегионгаз Смоленск» напоминает, более 10,5 тысяч абонентов должны в этом году заменить или поверить счетчики газа. У почти 2 тысяч жителей срок уже истек. Если не обновить прибор, показания перестанут учитывать, и платить придется по нормативу, что увеличит сумму платежа.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

У многих пар есть какие-то одинаковые браслеты, подвески, футболки. У нас с супругой ничего подобного. Но это не значит, что мы не созданы друг для друга. Из общего у нас одинаково острое желание поскорее завершить рабочий день и посмотреть на весну не из рабочего кабинета, а из эпицентра событий. Всем любви, всем тепла и приятного вечера. Александр Лазарев у микрофона. Новый час на Радио Мир стартовал с песни Димы Билана и Мари Краймбрери. Григорий Лепс впереди. А через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты».

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

Удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевы 10 и Николаева 6, 646-00. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
4: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос М22». Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки, все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Это не гангстер, это полный идиот. Полдня лазил по кладбищу, а сейчас за бабочками гоняется. К тому же у него дежавю.
2: Что это такое?
1: С головой не все в порядке.
3: В советско-польской комедии «Дежавю», которая вышла на экраны в апреле 1989 года, Николай Караченцев сыграл одного из главных героев – Мишку Япончика. В то время в СССР Караченцев был настоящей звездой. В «Ленкоме», в нашумевших новаторских постановках Захарова, он блестяще исполнил роли Уллиншпигеля в «Тиле» и графа Рязанова в «Юноне и Авось». Безусловно, зрители обожали и его кинороли. Фильмы режиссера Юлиуша Махульского в СССР тоже пользовались большой популярностью. И вот ему представилась возможность снять совместную картину «Дежавю». От работы Караченцева режиссер пришел в полный восторг. Харизматичный, азартный, легкий в общении актер был убедителен в любых сценах. Рассмешить – запросто. Растрогать – пожалуйста. Исполнить трюки – сколько угодно. Сам Караченцев признавался, что ему удается держать форму именно благодаря театральной закалке. Почти каждый день нужно выходить на сцену и выкладываться по полной.
1: Это не гангстер. Это полный идиот. Полдня лазил по кладбищу, а сейчас за бабочками гоняется. К тому же у него дежавю.
2: Что это такое?
1: С головой не все в порядке.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: музыкальное информационное радио.
1: А зимний брать будем?
2: Нет!
3: Вместе каждый день.
4: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В России расширили поддержку студенческих семей. Детское пособие будет начисляться при превышении дохода не более чем на 10%. С 1 сентября семейные студенты также получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличилось и пособие по беременности для студенток очной формы. Эта мера вошла в так называемый «золотой стандарт» поддержки студенческих семей, которые внедряют в регионах. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех участников дороги. Из Ханты-Мансийска отправился в рейс самый большой в России медицинский теплоход «Светитель Лука». Единственное в России специализированное судно, созданное как полноценный мобильный медицинский комплекс. На борту 25 медицинских кабинетов, современная лаборатория и система искусственного интеллекта «Третье мнение» для анализа исследований. В эту навигацию планируется охватить 36 тысяч жителей труднодоступных населенных пунктов. С 30 мая по 30 августа в Москве состоится третий фестиваль «Театральный бульвар». Гостей ждут опера, балет, мюзиклы и моноспектакли. Заявки на участие поступили из 40 регионов России. Впервые на фестивале выступят коллективы из Владивостока, Хабаровска, Абакана, Тюмени и Смоленска. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: Готов подтвердить слова предыдущего оратора. Огни над Москвой горят. Возможно, не прямо сейчас, но уже скоро загорятся. Нам же, ведущим Радио Мир, все интереснее, а что же в это время происходит в Санкт-Петербурге. Не будем скрывать, мыслями мы уже там. С 25 по 29 мая вещаем на всю страну из северной столицы. Отмечаем День города, разыгрываем подарки на улицах. Следите за эфирами и нашими соцсетями. Меня зовут Александр Лазарев. Всем привет. Далее на Радио Мир группа 30.02 в начале следующего часа. Не пропустите вечер с танцеманией.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Последняя декада мая – время крайне любопытное и местами опасное. Соединение Солнца с Ураном несет волну обновления. Свежие идеи, неожиданные решения, желание стряхнуть с себя все, что устарело и давно не радует. Но одновременно квадратура Марса и Плутона заметно повышает градус напряженности. Люди становятся жестче и хуже переносят давление и ограничения. Возрастает вероятность аварий, травматизма, чрезвычайных происшествий и конфликтов с силовыми органами. Так что осторожность сейчас не проявление трусости, а признак хорошей интуиции. Особенно в местах большого скопления людей, в дороге и в любых ситуациях противостояния. Завтра, 22 мая, этот энергетический фон ощущается особенно ярко. У многих появится сильное желание резко освободиться от чего-то надоевшего. Уволиться одним сообщением или уйти, хлопнув дверью. Уран обожает свободу, но, к сожалению, редко прикладывает инструкцию, а что делать с последствиями. Сейчас полезнее не сломать старое, а аккуратно попробовать новое и наводить справки о новых возможностях. Добавить свежести – да. Сжечь мосты – подождите, пока не спроектируете новые. Главное – не пытаться удержать все под полным контролем. Соединение Солнца с Ураном в Близнецах бывает раз в год, и каждый раз оно приносит тот самый сквозняк перемен. Иногда он просто проветривает комнату, иногда уносит старый календарь вместе с занавесками. Но после него почти всегда становится понятнее, что в вашей жизни давно пора обновить. Удачи! И до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташ.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама.
1: Алло, операция началась. Кодовое название «Дача». Грабли тяпка 30 соток.
2: Объект вышел из строя. Повторяю, объект в горизонтальном положении.
3: Не станьте жертвой миссии «Огород-2026». Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Ваше секретное оружие против боли в спине. 46-00-43. 46-00-43.
4: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
5: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Посажу

0: растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Печи и камины в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
5: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
1: «Радио Мир» Смоленск.
8: Весна.
9: Радио Мир.

0: этого года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 19 до 29 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 19-20, днем столбик термометра будет у отметки 22-23 тепла, временами небольшой дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб», сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: вечер с танцеманией. Реклама.
1: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись, Манжаро ты!
2: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
2: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
3: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия. Характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Клещи не дремлют.
6: А мы даем отпор! Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: 21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
10: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: музыкальное информационное радио. А зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
0: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика.
7: Думаете, центр Бубновского только про боль? Ломаем стереотип. Это идеальная альтернатива тренажерному залу. Индивидуально, осознанно, безопасно, под контролем специалистов. Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Новое пространство для умных тренировок.
8: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Компания «Спецстрой 67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте спецстрой67 или по телефону 69 99 79.
10: Мечта.

0: новых снов.
1: Приходите. Осуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Волгограде ясную погоду и +28. В Екатеринбурге малооблачно, +21. В Казани ясно и 22 со знаком плюс. В Ульяновске солнечно до +23. В Кемерове облачно и +5. В Перми переменная облачность и 22 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону ясно, +27. В Москве синоптики обещают переменную облачность, возможен дождь с грозой и +28.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Руднянский тарный комбинат завершил модернизацию. Инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей. Предприятие теперь выпускает до 40 миллионов единиц продукции в месяц, обеспечивая около 18% потребностей России в консервной таре. Продолжается монтаж еще двух линий. Губернатор Василий Анохин отметил, что в регионе созданы комфортные условия для бизнеса. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов и депутат Сергей Калистратов посетили мемориал в деревне Каменка Кардымовского района. Принято решение благоустроить территорию и частично реконструировать памятник. Работы проведут в рамках проекта «Доброхоты». Уложат плитку, установят бордюры, восстановят монумент женщины с ребенком. Завершить работы планируют к 22 июня. Глава Смоленска Александр Новиков провел встречу с управляющими компаниями. Он поручил до конца мая предоставить график ремонта дорог, подъездов и ливневок на придомовых территориях. Также он потребовал следить за фасадами, водосточными системами и своевременно косить траву. По словам мэра, состояние дворов – один из главных показателей работы власти. В мэрии Смоленска объяснили, что спортивные площадки в Риадовском парке пока закрыты из-за процесса передачи в муниципальную собственность. Как только объекты закрепят за учреждением, они начнут работать. Ранее горожане жаловались на недоступность спорта объектов в благоустроенном парке. «Газпром Межрегионгаз Смоленск» напоминает, более 10 500 абонентов должны в этом году заменить или поверить счетчики газа. У почти 2000 жителей срок уже истек. Если не обновить прибор, показания перестанут учитывать, и платить придется по нормативу, что увеличит сумму платежа.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь садов, заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не

0: разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
3: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
4: Истец требует возмещения денежных средств в порядке регресса и лишения права собственности. Ответчик иск признает частично. Готов выплатить часть задолженности.
5: Пожалуйста, истец, я вас слушаю.
6: Здравствуйте, Ваша честь. Я прошу суд обязать ответчика моего бывшего мужа возместить мне в порядке регресса 681 517 рублей. И лишить его права собственности в квартире. Сумма, о которой идет речь, это его долги по коммунальным платежам за 5 лет, которые я оплачивала вместо него по требованию ЖКХ.
7: Я должен за свою долю.
5: Так, пожалуйста, четвертая. Ответчик, не мешайте.
6: И также прошу лишить его права собственности в квартире, потому что он за нее не платит, платить, думаю, не собирается. Квартира вообще, о которой идет речь, это квартира моих родителей, двухкомнатная. Родители ее приватизировали на четверых. Это было в 2011 году. Uh-huh. В 2014 умер мой отец, в 2016 умерла мать, и я унаследовала их доли. Я сейчас, получается, у меня 3/4 доли квартиры, у, собственно, Сергея 1/4 доли.
7: Оплачивай свою долю.
6: Мы развелись, он мне изменил. Точнее, я узнала о том, что мне изменяет, он это делал регулярно. У меня часто бывают командировки, и после очередной командировки через месяц я вернулась немножко раньше и застукала, собственно, моего другого мужа.

0: дома с подругой. Я сразу подала на развод, Сергей не возражал. То есть это было как бы сразу все понятно. Но я рассчитывала, что он соберется и уедет с квартиры, потому что квартира моих родителей, потому что я там больше собственник. И это была моя роковая ошибка. Я даже дала ему возможность собрать вещи, что-то подыскать, по-человечески хотела. Уехала в командировку, а когда я вернулась, мало того, что он был в квартире, в трусах вообще разгуливал, так еще и какие-то женщины
1: так
0: были дома.
1: Я у себя в квартире, я могу разгуливать,
0: он привел
1: как
0: домой
1: я хочу.
0: Каких-то баб, вы можете себе это представить. Я уехала из квартиры, и я сняла себе студию. Я жила как адекватный, спокойный человек. Где-то, наверное, пока года через полтора мне не позвонили ЖКХ и не сказали о том, что планируют подавать в суд. В том числе на меня, потому что есть долг. Там в районе, по-моему, 100 тысяч рублей. Я сказала, что я в квартире не живу. Все вопросы, собственно, к Сергею. Мне сказали, что с ним связывались, отключали свет, он платить не собирается. А я, как второй собственник, более того, у которого большая часть, я тоже иду под суд. А мне проблемы не нужны. Я, естественно, заплатила эти деньги. А что мне было делать? Я заплатила эти деньги. Я позвонила, говорю, почему ты не платишь? Он сказал, что ты собственник, твои проблемы. Что у тебя большая доля, ты плати, получается, за его жизнь там. В общем, мы еще ссорились не раз, и общая сумма получилась 681 517 рублей, с учетом пени, из которых 451 370 – это счетчики. То есть это свет, отопление, ну и вода, получается, который он жил. Вы вдумайтесь, я 5 лет там не жила, он там жил, я почти 700 тысяч заплатила за него. Все, и я посчитаю, что он должен еще... Почему лишить его собственности? Потому что иметь собственность — это еще и оплачивать ее, и ухаживать за ней. Он не платил, он пальцем не пошевелил для того, чтобы хоть что-то оплатить.
2: Ну вот вы заявляете требование лишения права собственности.
0: Да,
2: это как, по-вашему?
0: Вот это его 1/4 часть, получается, что она должна принадлежать мне.
2: А, то есть вы просите признать за вами право собственности на эту 1/4 часть?
0: Да, на эту 1/4 часть. Как минимум, потому что я полностью оплачивала ее даже на то, что я жила.
2: Из-за того, что он не платит за квартиру?
0: В том числе, да.
2: А
0: он
2: еще,
0: не способен обеспечивать жилье.
2: А еще почему?
0: Потому что моя там 3/4 доли. Это квартира
2: что
0: моих родителей.
2: Так вы выкупите ее хотите? Эту долю?
0: Если он мне ее продаст, ну хотя бы для начала возместить.
2: Ну вы для начала пошли бы сначала к юристу и проконсультировались. Потому что вы заявили требования, которые совершенно не сформулированы. Лишение права собственности.
0: Потому что человек не в состоянии оплачивать эту собственность.
2: Ну, хорошо, суд лишает его права собственности, а его доля-то кому переходит?
0: Ну, я не знаю, как это происходит в дальнейшем.
2: Кому? Государству
0: или это продажа,
2: переходит? Кому?
0: Или это получается, если квартира
2: знаете.
0: Приватизирована, если квартира приватизирована, по-моему, что человек может сам эту долю продать.
2: Ну, вы сейчас сами придумываете. Вот
0: если
2: вы
0: лишают права собственности, он может ее, получается, должна мне перейти, я считаю.
2: Так, пожалуйста, ответчик, я вас слушаю.
1: Уважаемый суд, да, я согласен с иском. Ну, у меня логика проста. Раз мне принадлежит 1/4 часть доли собственности, так я и тоже должен 1/4 часть денег отдать-то за должности-то.
2: Угу.
1: А то, что моя бывшая жена хочет меня решить право собственности, я с этим категорически не согласен.
2: Да какую сумму вы готовы выплатить?
1: От заявленной суммы 1/4, это получается 170 392 рубля 75 копеек. Я ее готов прямо сейчас, прямо
2: подождите,
1: здесь
2: подождите.
1: Оплатить.
2: То есть вы признаете иск в размере
1: 1/4
2: частично. От...
1: Да.
2: Частично в размере 1/4 части уплаченных этих денежных средств, исходя из того, что вам принадлежит 1/4 доля в данной квартире. Скажите, пожалуйста... Вы подтверждаете, что истица 5 лет не проживала в квартире?
1: И вы проживали... Я даже не знаю, где она находится. Она месяцами где-то ходит.
2: Вы слышали мой вопрос?
1: Да,
2: вы подтверждаете?
1: Да.
2: То есть правильно ли я понимаю, что все эти 5 лет только вы пользовались квартирой, соответственно, все вода, свет и так далее, пользовались только вы? Угу. Скажите, пожалуйста, у вас есть еще какое-то жилье?
1: Нету.
2: А где вы раньше-то жили?
1: Там же в квартире.
2: До того, как вы женились на истице?
1: А, ну изначально в доме родителей.
2: Угу. Да. А родители живы?
1: Да, живы.
2: Суд удаляется для вынесения решения.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда.
2: Оглашается решение. Суд принял решение иск о возмещении денежных средств в порядке регресса удовлетворить частично... требование о лишении ответчика права собственности на 1/4 долю квартиры оставить без удовлетворения. Взыскать с ответчика в пользу истицы сумму в размере 451 730 рублей за коммунальные платежи, за свет, воду, отопление, а также сумма в размере 57 446 рублей. Это оплата за жилое помещение. Истица оплатила полностью задолженность за коммунальные услуги. И теперь она имеет право получить в порядке регресса соответствующую сумму с ответчика. Поэтому суд взыскивает с ответчика в пользу истца и в пользу истицы сумму в размере 57 446 рублей, что соответствует 1/4 части от уплаченной суммы за жилое помещение. А также суд взыскивает 451 730 рублей за коммунальные платежи, за свет, воду и отопление. Именно с него, потому что ответчик на протяжении 5 лет один проживал в квартире, истица в квартире не проживала, и, соответственно, она не пользовалась указанными коммунальными услугами. Исходя из данного расчета, суд взыскивает две суммы. Полностью за коммунальные платежи, как я уже сказала, и 1/4 часть за жилое помещение. Что касается требования о лишении ответчика права собственности на 1/4 долю квартиры, то суд отказывает в данном требовании, так как оно не основано на законе. Дело закрыто.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда. Иск удовлетворить частично. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
5: Зимний брать будем?
6: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Реклама.
7: «21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек».
8: «Универсам Микей. Магазин у вашего дома».
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.

0: Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир». Покорить столицу мечтают многие.
4: А в Москве что собираетесь делать? Работать?
5: Угу. У меня на Москву большие надежды.
3: Хоть горничной, хоть топ-моделью.
5: Я даже не знаю, как в таком ходить.
6: Советская девушка должна смело ходить в том, что мы внедряем.
3: Но самое важное – не упустить свой шанс и найти свою судьбу. Девушка без адреса. Смотрите сегодня на телеканале «Мир».
7: Категория 16+.
8: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует исключить кредит из наследственной массы, потому что вся его сумма была потрачена мужем на мебель свекрови. Ответчик с иском не согласна, потому что невестке досталась часть семейной квартиры.
4: Пожалуйста, истец, я вас слушаю.
5: Здравствуйте, уважаемый судья и уважаемый суд. По воле моего супруга и по мягкости его характера я оказалась в достаточно затруднительном положении еще при жизни. Он взял энное количество кредитов, которых я даже в глаза не видела. И в данный момент я оказываюсь должна огромную сумму денег. Все по порядку. 10 лет назад я по доброй воле, по очень сильной любви вышла замуж за Ивана Егорова. И через какое-то время мы переехали жить в коммунальную квартиру, которую Ивану купил его отец, когда он учился в университете. А через полгода Зинаида Петровна, моя свекровь, завела речь, что хорошо бы внуков и вообще вот жить не в коммунальной квартире, в общем-то, mm-hmm. ведь свое семейное гнездышко, а в нормальных условиях. То есть она нам предложила обмен, чтобы мы из коммунальной квартиры переехали в ее квартиру. Mm-hmm. Мы сделали такой взаимный родственный обмен, все было хорошо, замечательно. Через полгода Зинаида Петровна стала жаловаться, что жить в коммунальной квартире невозможно. То пьяный сосед дебошит, то дети орут. Но мы понимали, она пошла нам навстречу, и, конечно, мы на семейном совете с моим мужем решили, что нужно моей свекрови купить квартиру. Мы оформили договор купли-продажи на этапе застройки. Угу. От застройщика и решили продать комнату в коммунальной квартире. То есть договор купли-продажи на строящуюся квартиру был оформлен на Зинаиду Петровну, на мою свекровь. Угу. А ипотеку Иван, естественно, оформил на себя и платил. Вот 7 лет платил данную ипотеку. Мы всю сознательную жизнь, сколько мы прожили с моим мужем до его смерти, мы горбатились, мы платили ипотеку, чтобы Зинаида Петровна въехала в новую квартиру.
6: Нормальные семейные отношения.
5: Потом оплачивали дорогостоящий ремонт. В общем-то, он тоже нам не совсем был по карману, но хорошо, все-таки она нам пошла навстречу.
6: Квартира-то все выплачена ипотека?
5: На момент смерти у нас оставалось 350 тысяч. Казалось бы, всего лишь 350 тысяч. Угу. То есть незадолго до смерти Иван взял потребительский кредит под меньший процент, закрыл ипотеку и его оплачивал уже потребительский кредит. После смерти моего мужа, просто скоропостижно, представляете, ему 40 лет, оторвался тромб, вот свидетельство о смерти. Я до сих пор пребываю, в общем, в таком шоке, но себя собрала, потому что нужно решать какие-то наследственные моменты и в наследство, в общем-то, вступать.
6: Какое наследство открылось после смерти вашего мужа?
5: После смерти моего мужа ему в квартире принадлежала 1/4 часть квартиры.
6: Остальная часть кому принадлежит? 3/4 кому?
5: 3/4 часть, да, у свекрови. Угу. И вот эта 1/4 после смерти моего мужа, она поделена между нами.
6: По 1/8.
5: По 1/8.
6: Стоимость 1/4 доли какова?
5: 3 миллиона.
6: И получается... Оценка есть, да?
5: Да, это оценка, все 3 есть.
6: 3 миллиона.
5: 3 миллиона, и нам по 1.5 миллиона получается вот между... Угу. То есть свекрови и мне.
6: Так.
5: Причем моя свекровь, Зинаида Петровна...
6: Причем здесь 2 миллиона? 2 миллиона – это долги вашего мужа.
5: 2 миллиона вскрылись уже, когда я пришла, и мы стали уже открывать наследственное дело.
6: Туда входит 350 тысяч?
5: Нет, в том-то и дело, что не входит. И причем свекровь до момента вступления в наследство, она сказала, что я в твою пользу отказываюсь от этих 1.5 миллиона. То есть 3 миллиона мне, я, конечно, была...
6: То есть она отказалась от своих?
5: Да, она отказалась, и в мою пользу, то есть мне в данный момент принадлежат вот эти 1/4 часть полностью, 3 миллиона. И я была ей безумно благодарна. Но когда мы пришли вступать в наследственное дело, открывается...
6: А дети у вас есть?
5: Нет, в том-то и дело, что мы все это время...
6: То есть свекровь отказалась в вашу пользу от своей доли в наследственном имуществе, и вам переходит 1/4.
5: Да, переходит 1/4.
6: Стоимость которой составляет 3 миллиона.
5: 3 миллиона.
6: При этом долги вашего супруга составляют 2 миллиона плюс 350 тысяч, так?
5: Да, все правильно, но 2 миллиона я узнала только, когда мы стали открывать наследственное дело, оказалось.
6: Скажите, на каком основании вы считаете, что их надо исключить из наследственной массы? Кто, по вашему мнению, должен их платить?
5: А, по моему мнению, должна платить моя свекровь, Зинаида
6: Петровна.
5: 2
6: миллиона должна платить?
5: Да, 2 миллиона.
6: На каком основании?
5: Смотрите, вот есть договор, кредитный договор с банком. То есть я узнаю, что муж взял кредит на 2 миллиона рублей. Причем я об этом вот узнаю только сейчас. Многоуважаемый суд, прошу, выслушав все, что вот я вам сказала выше, и встать на мою сторону, приняв все обстоятельства, и вот эти 2 миллиона рублей обязать выплачивать мою свекровь Зинаиду Петровну.
6: Так, пожалуйста, ответчица, ваше отношение к иску.
4: Ваша честь, я категорически не согласна с иском невестки. Дело в том, что у меня рано умер муж, и единственным близким человеком был сын. И я из лучших побуждений отдала квартиру детям.
6: Ну как же вы ее отдали-то? Отдали – это когда они стали собственниками. Когда вы остались собственницей...
4: Я предложила им жить в моей квартире.
6: Вот так и говорите. Называйте вещи своими именами.
4: Хорошо. Они жили в моей квартире, им было удобно. Я переехала в коммуналку. Но кто же знал, что жизнь в коммунальной квартире с пьющими соседями...
6: Я уже все это услышала. Вам купили новую квартиру. И мебель тоже.
4: Да, купили квартиру.
6: Ну, давайте из этого исходить.
4: Между прочим, сын сам предложил улучшить мои жилищные условия.
6: Ну, прекрасно.
4: А район квартиры мы выбрали тот же, где была моя старая квартира. Почему я на старости лет должна жить на отшибе? А так и сын мог ко мне почаще приезжать.
6: Вот эти 2 миллиона рублей, кредитный договор... Были взяты для чего? Для того, чтобы в вашу квартиру мебель купить?
4: Да, это был подарок моего ребенка. И от мебели я никогда не откажусь. Я и так отказалась от наследства в пользу.
6: Ну, если бы вы не отказались от наследства, вы бы выплачивали половину этого кредита. Вы все очень хорошо рассчитали. Но эти денежные средства потрачены на вас.
4: Это подарок.
5: Я бы хотела,
4: мне
5: эта мебель
4: том, что... очень дорога, как память о моем сыне,
6: у
4: которого...
6: У вас никто не вот отнимает эту мебель.
4: Женщина угробила, вышла замуж.
5: А можно пригласить свидетеля, если разрешите, уважаемый?
6: Что подтвердит ваш свидетель?
5: Свидетель Егорова Лариса Петровна, ну, я думаю, что внесет определенный свет вот в наш
6: спор. Вы полагаете, что я не поняла, что происходит? Мне еще нужно, чтобы свидетель что-то сказал?
5: Ну, я бы хотела, чтобы
6: позовите свидетеля.
5: Подошла.
6: Представьтесь, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Меня зовут Мохова Лариса Петровна, и я полностью скажу вам, ваша честь, что я на стороне истца. Хотя ответчиком является моя сестра. Она с самого начала не взлюбила невестку. Она ее постоянно поливала грязью, она ее постоянно унижала, отговаривала сына. И постоянно она говорила, что она старая, и тебе надо... В общем, и она когда узнала, что они... значит, все равно поженится. Тут она мне начала делиться своими планами, что как бы их развести, да еще не просто развести, а чтобы невестку еще и без квартиры оставить.
4: Да что ты врешь, Лара, вот не ожидала я от тебя такого.
7: Зина, Зина. И потом, значит, ответчик Зина, сестра моя, знала о том, что отказалась не просто так от наследства. Она знала об этом кредите и что он будет равен именно доле наследства. Еще просто хочет, еще хочет продать свою долю в той квартире. То есть
6: понятно.
7: Девушка, женщина прожила, осталась без мужа, без квартиры, без денег, без детей. Да где же вообще справедливость?
6: Я поняла вас, свидетель. Спасибо.
4: Как она себя
6: суд
4: продала.
6: Удаляется для вынесения решения. Решение.
0: Решение суда.
6: Оглашается решение суда. Суд принял решение иск об исключении кредита в размере 2 миллионов рублей из наследственной массы оставить без удовлетворения. Поскольку смерть должника не влечет прекращение обязательств по заключенному договору, то наследник, принявший наследство, фактически становится должником и несет обязанности по исполнению кредитных обязательств. Наследство приняла истица, она становится должником по его кредитному договору и несет обязанности по выплате этого кредитного договора в пределах стоимости наследственного имущества. Но в то же время, истец, для меня совершенно очевидно, что эти денежные средства были потрачены на ответчицу.
5: Да.
6: Я не могу призвать ответчицу к совести. Но могу вам дать совет попробовать взыскать хотя бы половину.
5: Спасибо.
6: Дело закрыто.
8: Прошу всех встать.
3: Решение суда. В иске отказать.
0: Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
9: А зимний брать будем?
10: Нет, пока только таврический.
3: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
11: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-hawail.com.
12: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
13: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
15: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: 21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
19: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
20: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Миллион за пять минут». Дети. 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Волгограде ясную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге малооблачно, плюс 21. В Казани ясно и 22 со знаком плюс. В Ульяновске солнечно, до плюс 23. В Кемерове облачно и плюс 5. В Перми переменная облачность и 22 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 27. В Москве синоптики обещают переменную облачность, возможен дождь с грозой и плюс 28.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Российские метеорологи доверили искусственному интеллекту составить прогноз погоды на это лето. И вот что получилось. В крупнейших городах Сибири и Урала вероятно обновление летних рекордов за последние 10-30 лет. В Москве лето также может стать самым жарким за последние 10 лет. При этом осадков по всей стране ожидается в пределах нормы. Но вот только на юге дождей будет гораздо больше, чем обычно. Покупатели и арендаторы недвижимости стали новой мишенью мошенников. Злоумышленники размещают красивые фото квартиры или дома. Затем говорят, что надо внести предоплату за бронь или просмотр. Либо просят отправить данные карты, якобы для проверки. После этого связь пропадает. Или аферисты сообщают, что этот объект уже недоступен. Сбылась мечта первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Она снялась для обложки самого влиятельного глянцевого журнала о моде Vogue. Болельщики тоже рады. Они буквально восхищаются образом Соболенко и подчеркивают ее атлетичную фигуру, передает телеканал Мир-24. Для обложки выбрали фотографию в смелом полупрозрачном ансамбле от бренда Gucci. Оказывается, корейская квашеная капуста кимчин способна помогать организму избавляться от нанопластика. К такому выводу пришли южнокорейские ученые. Молочно-кислая бактерия из кимчи захватывает почти 90% частиц пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. Ну а пластик попадает в организм любителей пить чай из пакетиков и любых других горячих напитков из бумажных стаканчиков. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, я тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Нина Матвеева просит не подавать на нее в суд. Готова выкупить долю в квартире. Татьяна Савельева требует увеличить сумму. Иначе продаст свою часть жилья третьим лицам.
6: Добрый день, уважаемые дамы. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Пожалуйста, Нина Михайловна, вам как инициатору встречи слово. Какой вопрос вы с Татьяной Николаевной хотели бы сегодня обсудить?
7: Дмитрий, вы знаете, 2 месяца назад я потеряла своего любимого мужчину Игоря. Угу. Вот так, как всегда, сидел перед телевизором, ужинал, внезапно упал, начал задыхаться. Я вызвала скорую помощь, но к приезду бригады он был уже мертв.
6: Соболезную.
7: И не успела я оправиться от одного удара, как мне нанесли второй. Бывшая супруга Игоря хочет отнять у меня 1/2 долю квартиры, которая досталась мне по завещанию, в которой я сейчас проживаю. Потому как она была ею когда-то подарена после развода Игорю.
6: Угу. Игорь написал завещание на вас. Вы эту квартиру унаследовали.
7: Да.
6: Всю. Это квартира сколько комнат?
7: 1-комнатная квартира. В
6: которой вы сейчас проживаете?
7: Да. Да. Ага. Я проживаю в этой квартире, да, и я от безысходности не понимаю, что делать и как быть, если часть моей квартиры станет принадлежать чужому человеку. Понимаете, они после развода подарили друг другу доли. Татьяна подарила 1/2 доли Игорю в этой квартире, в которой мы жили, и которая досталась мне по завещанию. А Игорь подарил ей 1/3 доли в 3-комнатной квартире. Так они друг другу подарки сделали после развода.
6: Интересные подарки.
7: Да. Мне тоже очень интересна вся эта ситуация. Я считаю, что это незаконно, что эта сделка притворная, и планирую подать встречный иск в суд. Эта квартира, повторюсь, она 1-комнатная. Татьяна даже не сможет выделить в натуре это имущество.
6: Нина, это у вас договор дарения, да?
7: Да, можно, да, Дмитрий, пожалуйста. И самое интересное, что только в договоре Татьяны, в договоре дарения указан пункт, что даритель вправе отменить дарение, да, если переживет одаряемого.
6: Вот так. То есть, когда Татьяна дарила своему супругу Игорю после развода вот эту 1/2 вашей квартиры, половину, да, в договоре было прописано условие, что если даритель переживет одаряемого, то подарок возвращается обратно. Угу, понятно. Так.
7: Однако я изучила кодекс, интернет, много практик, и я нигде не видела такого пункта. Может быть, вы мне
6: поясните? Нет, действительно, такой пункт может быть указан в договоре.

0: вредарения. Соответствует закону 178 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Может быть такой пункт. Он как бы вполне законен. Но вы говорите еще про... То есть вот эти вот... Про мнимые сделки, да? Про притворные.
1: Да.
0: Что вы имеете в виду?
1: Ну, мне непонятна вся эта ситуация. Один друг другу подарил долю в квартире, другой друг подарил долю в квартире.
0: Уже и после развода.
1: Уже
0: понимаю,
1: еще
0: да?
1: И после развода, да, понимаете?
0: То есть вы считаете, что это фактически было не дарение, а раздел имущества?
1: Да, я...
0: Чтобы, я так понимаю, каждый из супругов стал полноправным собственником каждого
1: да,
0: жилья.
1: Да, а теперь я считаю, что Татьяна действует исключительно, чтобы отомстить своему супругу за то, что он развелся с ней.
0: Да супруга-то уже нет, я так понимаю, вам, наверное,
1: отомстить
0: хочет отомстить.
1: Мне, да, за то, что супруг стал жить со мной, оставил их семью. Я, в свою очередь, предлагаю Татьяне 1,5 миллиона рублей. Это все, что у меня есть на сегодняшний день. Я готова их перевести за свое спокойствие, чтобы мы больше с этой женщиной не возвращались.
0: Татьяна отказалась от притязаний на эту одну вторую долю в соответствии с этим пунктом.
1: Да.
0: Ваше предложение 1,5 миллиона рублей.
1: 1,5 миллиона рублей.
0: Угу. Татьяна Николаевна, как вам предложение другой стороны?
2: Да, ну, дарили мы с Игорем друг другу подарки, да.
0: А почему после развода?
2: А потому
0: развода?
2: Что он чувствовал свою вину передо мной и детьми. У нас двое детей осталось. И он подарил мне долю в квартире. И что в этом такого?
0: А вы ему встречно подарили?
2: Конечно.
0: А так, вы за что? Тоже чувство вины испытывали?
2: Потому что у нас были очень счастливые вместе прожитые годы, пока вот это не появилось, женщина не разрушила все.
0: Развелись с Игорем именно из-за того, что у него начались отношения с Ниной?
2: Да.
0: И вы в благодарность ему, изменщику мужу, подарили половину однокомнатной квартиры.
2: Он изменил, да, но он до конца старался быть человеком по отношению к нам. И поэтому все-таки вот эти доли, видимо, они сыграли свою роль. Все-таки, да.
0: Ну, раз уж вы так распорядились долями, почему сейчас-то вы претендуете на эту одну-вторую долю? Игорь как бы остался с однокомнатной квартиры. Вы, как я понимаю, по договору с трехкомнатной остались после развода, да?
2: Но Игорь-то оставил все ей.
0: Да.
2: Вообще
0: ну,
2: все.
0: Так вы вроде как разошлись после развода. У Игоря однушка. Дальше вот как бы он жил с Ниной. Сейчас эта однушка досталась Нине. У вас трехкомнатная. Почему вы сейчас хотите одну-вторую забрать-то у нее?
2: И я как бы только хочу свое получить, и все. Вот. А все имущество досталось ей абсолютно все. У меня дети. А он даже не указал их в завещании, кстати. Он написал завещание, а детей там как будто забыл указать. Поэтому я считаю, что здесь про справедливость вообще речи никакой быть не может.
0: А дети взрослые у вас уже, да, и обязательной доли у них нет?
2: Нет.
0: Так, ну хорошо, вот Нина предлагает вам 1,5 миллиона рублей за эту долю, за половину этой однокомнатной квартиры. В принципе, чтобы не связываться с судами, то может быть действительно рассмотреть такой вариант, что принять денежные средства и отказаться от притязаний на долю. Вас что-то не устраивает в этом предложении?
2: Ну, наверное, все-таки я соглашусь с этим. Я не хочу больше пересекаться с этой женщиной. Я приду к мировому соглашению. Да, 1,5 миллиона меня вполне устроит.
0: То есть за 1,5 миллиона рублей,
2: да,
0: которые выплачивает вам Нина в качестве отступных, вы отказываете от притязаний на спорную долю.
2: Да.
0: И согласно вот этому пункту в договоре, да?
2: Да.
0: То есть без судов, без всего. Взамен еще Нина не обращается в суд о признании сделок по вашему дарению притворными. Потому что действительно для суда это, конечно, выглядит... Ну, сомнительно, что действительно, я так думаю, что вы таким образом разделили свое имущество. Но 1,5 миллиона рублей компенсации вас устроит.
2: Да.
0: На этих условиях стороны договариваются. В течение какого времени Нина готова передать денежные средства?
1: Я прям сегодня готова их
0: перевести.
1: Перевести, да.
0: Ну, я думаю, что как раз возьмете расписку, что денежные средства в счет 1/2 доли переведены, да?
1: Да.
0: Все. Я рад, что стороны договорились, рад был вам помочь. Всего вам доброго.
1: Спасибо.
0: Удачи.
1: Спасибо, Дмитрий.
3: Стороны договорились.
4: Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». А зимний брать будем?
5: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Пусти с 25 по 29 мая. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
3: Реклама.
6: В
3: 21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54 88 33. «Дом мечты». Строим будущее. Вместе с вами.
8: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
10: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
11: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
12: Покупайте сайдинг в Смоленской керамике.
13: Смоленская керамика на века.
14: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Радио Мир. Хорошо звучит. Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Почему первая жена готова отказаться от бизнеса бывшего мужа в пользу его вдовы? Ирина Латушкина предлагает вдове своего бывшего мужа оставить себе его бизнес и денежные накопления в обмен на то, что вдова не будет претендовать на недвижимость. Виолетта Латушкина считает, что первая жена умершего мужчины хочет на ней нажиться и предлагает свой вариант раздела наследства.
6: Я пригласила сюда вторую жену моего умершего бывшего супруга Виолетту Сергеевну, чтобы разделить с ней наследство нашего совместного умершего супруга.
7: Так.
6: Ну, я его первая жена.
7: Вы первая
6: да,
7: супруга?
6: Бывшего. Да, не нашего. Бывшего
7: так,
6: мужа, да,
7: а Виолетта?
6: Я не претендую.
7: Виолетта вторая?
6: Да, а Виолетта, да, сейчас вдова. Она вторая жена, сейчас вдова.
7: Угу. А супруга как звали?
6: Андрей Вячеславович Латушкин.
7: Андрей Вячеславович, угу. Так. Угу. Пожалуйста, Ирина Алексеевна, рассказывайте.
6: Когда мы с ним разводились, мы прожили 30 лет, угу. И когда мы с ним разводились год назад, где-то полтора года назад, угу. Он сказал, что давай все вот с тобой договоримся. Я бизнес, потому что я к бизнесу его не касалась. Я беру бизнес, машину, без машины он куда нужно работать. Пусть останутся мне деньги на счетах. У него там не так много, где-то 1 200 000 там с чем-то. Угу. Вот. Машина хорошая, 3,5 миллиона. И бизнес по последним налоговым отчетам он приносил где-то вот в прошлом году 3 миллиона рублей.
7: Угу. Вот, это а нам... месяц?
6: Год.
7: В год. 3 миллиона рублей.
2: Да, как вообще вы об этом знаете?
6: Ну как, ну, мне муж показывал налоговые декларации. Я к бизнесу не касалась, но он всегда, как говорится, ему хотелось показать, да, что бизнес идет, что он хороший предприниматель. Угу. Ну вот, а нам с сыном, у меня угу. сын 29 лет. Угу. Вот, нам с сыном он оставил квартиру, которую мы покупали в браке. Это наше совместно нажитое имущество. Угу. Квартира 16 миллионов. И дачу он нам как бы довесок оставил. Дача там угу. 1,5 миллиона, говорить не о чем. 6 соток и дощатый такой домик.
2: Угу. Нормальная дача у вас.
7: То есть так вы поделили
6: да.
7: свое имущество при разводе?
6: Да, да. Так. Ну, у нас была устная договоренность, мы ничего письменно не оформляли. Угу. Вот, сейчас, когда муж умер, Виолетта претендует на долю в квартире и в даче.
7: А почему?
6: Ну вот претендует какой-то умный кто-то, ей подсказал обратиться в суд.
2: Почему я не могу? Я его была законная жена.
7: Так, но на момент смерти Андрея Вячеславовича наследство осталось какое?
6: Вот бизнес, машина, денежные накопления, наша ага. квартира и дача, да. вот, которые мы так по устной договоренности поделили. Я ей говорю, Виолетта, если ты будешь требовать долю в квартире и в даче, то я ведь имею право потребовать долю в машине и в бизнесе и в денежных накоплениях. Вот о чем я и говорю. Она хочет логично. Везде вот эти все доли выделить, а доли ведь еще у меня сын есть, значит, и делиться придется и с ним.
2: Поэтому
6: все эти доли, это будет мизер. Угу. А потом нам придется... Ведь если мы все это поделим, машина будет стоять арестованная, да? Угу. Бизнес работать не будет, и мы будем потом долго договариваться, решать, кто у кого, за сколько покупает все это. Ну, надо тебе это. Это такой головняк. Это на это деньги уйдут, на это уйдут время, нервы. Ну, зачем это нужно? Я предлагаю оставить все, как решил Андрей.
7: Так, это каким образом, Ирина Алексеевна, вы
6: машина,
7: предлагаете?
6: Машина, бизнес и деньги Виолетте, угу. квартира и дача нам с сыном.
7: Такое предложение. Так, угу. пожалуйста, Виолетта Сергеевна, как вы относитесь
2: но,
7: к такому?
2: Дмитрий, вы понимаете, что как бы это, конечно, все звучит очень красиво с ее слов, на самом-то деле, потому что это еще нужно очень хорошо все взвесить и подумать. Я, в принципе, занялась сейчас этим процессом. Взвесить и подумать. Ну, потому что машина, которая, как вы говорите, она остается, она вообще-то в кредите. И за нее еще мне нужно заплатить 1 000 000 вообще-то.
6: Да.
2: Я, например, беру эти деньги, да. и получается, что эти деньги уйдут у меня за счет кредита вот этого, мне их не будет.
6: Ну, так у тебя еще бизнес будет.
2: Какой бизнес? Вы вообще понимаете, что такое бизнес вот этот?
6: Что это?
2: Я вообще ума не могу дать, как с ним вообще справляться с этим бизнесом. Все эти водители его, они мне по 20 раз названивают, на
7: какой бизнес
2: какую-то зарплату.
7: Что за бизнес?
6: У моего мужа был логистический бизнес, да. Он использовал труд наемных водителей. детей. И
2: вы вообще когда занимался вникали в этот бизнес? Дмитрий, там кошмар.
6: Мне не нужно было
2: там
6: вникать.
2: Ужас
6: мне
2: просто.
6: Не нужно было вникать.
2: Я боюсь, что я сама, во-первых, не справлюсь, потому что там все машины в лизинге. Или как это правильно называется? Там аренда. За эти машины. При этом получается, что постоянно что-то взрывается, какие-то брезенты, вечно какие-то просрочки, что-то там где-то не состыковывается. Мне постоянно, я в смысле не могу, я телефон уже в руках свой держать просто не могу.
6: Ну это бизнес, Виолетта, бизнес. Ты думаешь, 3 миллиона с потолка сыпятся, что ли, тебе там прямо под
2: подушкой
6: лежат?
2: Хорошо, а что касается вашего сыночка, который на похоронах заявил публично при всех, что он не будет вообще претендовать на наследство. На секундочку. И при этом, когда мы поженились с Андрюшей, он, конечно же, не приходил, вообще не общался даже с нами. И, ну, и он сказал, что он ни на что претендовать не будет вообще абсолютно. Таким образом, получается, что все доли
6: да,
2: можно
6: что
2: особо не выделять.
6: Хочешь, что там?
2: Я буду единственным законным
6: наследником. Дорогуля моя, сгоряча он мог сказать все, что угодно. Вот он мне сейчас
2: дал
6: доверенность на ведение всех его судебных дел.
2: Что да?
6: Да, генеральную доверенность на ведение дел.
7: Ну, то, что было произнесено в хронах, никакой юридической силы, безусловно, не имеет. Я правильно понимаю, что при разделе имущества, вот сейчас квартира и дача на кого оформлены?
6: На меня. Они изначально были, да. Они изначально были записаны на меня.
7: А Виолетта хочет выделить супружескую долю.
6: Да.
7: Как бы вот за супруга, когда он разводился, потому что он ее не получил.
2: Он ее не получил. И мне, например, ничего не говорил, что он не хочет и не претендует. Я, например, такого никогда не слышала.
6: У нас была устная договоренность.
7: Значит, это была его воля.
6: Да.
2: Ну, мы сейчас уже
6: его воля,
7: да. Мы сейчас обсуждаем порог его воли, вы хотите, да? Оспорить.
6: Виолетта, что касается моего сына, вот если ты не согласишься на мои условия, то он, у меня тоже есть кому посоветовать, он мне сказал, что мы можем, вот подтвердите мои слова, мы можем пойти в суд. И, да потребовать, чтобы ее признали вообще незаконной, незаконной, как это называется?
7: Недостойной
6: наследницей. Потому что Виолетта довела моего мужа до смерти. Он умер во время секса. Во время секса он умер, у него сердце не выдержало, вы понимаете?
2: Да кто виноват, что ты не давала ему 5 лет?
6: 5 лет я ему
2: вообще.
6: Не давала? Да ладно, не надо.
2: Если он хотел много секса, в этом никто не виноват.
6: Он на тебя со мной гулял, приходил.
7: Пожалуйста,
6: не
7: будем переходить на личности. Давайте все-таки оставаться в правовом.
2: Я не виновата, Дмитрий, смерти точно, Андрей.
6: Да потому что и нужно было его жалеть. Следить за его. У него сердце слабое было.
2: Вы его жалели часто.
6: А я его жалела. Я его регулярно врачу показывала и лекарства давала.
7: Ну, Ирина Александровна, здесь вряд ли, конечно, Виолетту признают достойной наследницей. То есть там есть определенные основания в законе, по которым, когда можно это сделать. Ну, уж извините, сексуальные отношения вряд ли расценят как намеренное нанесение вреда наследодателю.
6: Я с вами посоветуюсь вот без Виолетты.
7: Наедине хотите поговорить?
6: Да,
7: конечно. Виолетта, можно мы останемся?
2: Это что, мне уйти нужно сейчас?
7: Вот, пожалуйста, Александр вам в приемную предложит чашечку кофе буквально несколько минут. Спасибо большое. Слушаю вас внимательно.
6: У меня есть деньги мои личные, собственные. И я хочу предложить ей 1 000 000, чтобы она выкупила вот эту машину, которая в кредит куплена. Вот. С тем, чтобы она оставила в покое нашу квартиру и дачу. А бизнес пусть остается ей. Бизнес сейчас идет хорошо. Потому что мой муж держал его. А если эта дура его... профукает. Ну, значит, профукает, туда ей дорога. Потому что, вы извините, она год жила с моим мужем, а я жила с ним 30 лет. Да? Мы все, что у нас есть, в том числе и квартиру, и дачу вот эту, это все совместно нажитое имущество, согласитесь.
7: И я вас понимаю.
6: Нельзя делить его вот так, вот сейчас вот разбабахать все, и даже вот эти доли.
7: Я, честно говоря, думаю, что у Виолетты в суде, конечно, шансов нет выделить долю. То есть сейчас, к вашему предложению, чтобы все осталось как есть, сын отказывается от наследства, да, от своей доли в пользу Виолетты.
6: Да,
7: то есть
6: вот
7: на бизнес, на машину и на денежные средства на счетах он не претендует.
6: Нет, да.
7: И вы еще к этому предложению готовы добавить 1 000 000 рублей.
6: Пусть подарится.
7: Я бы, честно, конечно, согласился. Ну, давайте Виолетту спросим. Александр, пожалуйста, Виолетту можно обратно в кабинет нам пригласить? Виолетта, проходите, пожалуйста. У Ирины Алексеевны есть еще к вам предложение. Помимо того, что вам остается... То есть сын отказывается от наследства, вам остается бизнес, машина, денежные средства. Еще Ирина Алексеевна готова добавить 1 000 000 рублей для того, чтобы вы покрыли кредит за автомобиль, чтобы он полностью принадлежал вам. На этих условиях вы согласны отказаться от намерений выделять супружескую долю во остальном имуществе? Ну, мало того еще, Виолетта, я бы хотел сказать, что, в принципе, бизнес, даже если вам сложно его вести, в любом случае он прибыльный, он налаженный. Его можно, как актив, продать, если вы не намерены им заниматься. Это тоже хороший актив. Оцените этот бизнес, это тоже хорошие деньги. Возможно, что даже больше, чем стоимость половины квартиры и дачи. И в любом случае доли, они же так не делятся, да? Понимаете, что доли стоят дешевле. То есть бизнес — это актив. Не думайте, что вы просто его как бы можете лишиться. Подумайте об этом. И предложение еще 1 000 000. Честно говоря, очень выгодное предложение.
2: Ладно, фиг с вами, с вашим сыночком. Живите в своей даче, квартире, а я возьму туда машину.
7: Денежные
2: возьму
7: средства.
2: Возьму этот 1 000 000.
7: бизнес, и уже дальше с бизнесом решить, что делать.
2: Может быть, действительно, я его продам, потом посмотрим.
7: Если не хотите вести, в вашем случае это самый выгодный вариант. Ну, то есть на этих условиях стороны согласны договориться, да? Все, претензий больше друг к другу никто не имеет. Отлично. Я думаю, что самое правильное решение в данной ситуации. Рад был вам помочь. Всем удачи, всего доброго.
6: Спасибо.
5: Стороны договорились.
0: Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
8: А зимний брать будем? Нет, пока только таврический.
9: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
5: Реклама.
10: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
11: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: 21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
7: Радио Мир.
6: Радио Мир. Хорошо звучит.
7: Хорошо звучит.
6: Весна на Радио Мир. Весна.

0: Завтра синоптики обещают в Волгограде ясную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге малооблачно, плюс 21. В Казани ясно и 22 со знаком плюс. В Ульяновске солнечно, до плюс 23. В Кемерове облачно и плюс 5. В Перми переменная облачность и 22 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 27. В Москве синоптики обещают переменную облачность, возможен дождь с грозой и плюс 28.
1: Радио Мир. Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Позвони мне, позвони.

руки. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Руднянский тарный комбинат завершил модернизацию. Инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей. Предприятие теперь выпускает до 40 миллионов единиц продукции в месяц, обеспечивая около 18% потребностей России в консервной таре. Продолжается монтаж еще двух линий. Губернатор Василий Анохин отметил, что в регионе созданы комфортные условия для бизнеса. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов и депутат Сергей Калистратов посетили мемориал в деревне Каменка Кардымовского района. Принято решение благоустроить территорию и частично реконструировать памятник. Работы проведут в рамках проекта «Доброхоты». Уложат плитку, установят бордюры, восстановят монумент женщины с ребенком. Завершить работы планируют к 22 июня. Глава Смоленска Александр Новиков провел встречу с управляющими компаниями. Он поручил до конца мая предоставить график ремонта дорог, подъездов и ливневок на придомовых территориях. Также он потребовал следить за фасадами, водосточными системами и своевременно косить траву. По словам мэра, состояние дворов – один из главных показателей работы власти. В мэрии Смоленска объяснили, что спортивные площадки в Риадовском парке пока закрыты из-за процесса передачи в муниципальную собственность. Как только объекты закрепят за учреждением, они начнут работать. Ранее горожане жаловались на недоступность спорта объектов в благоустроенном парке. «Газпром Межрегионгаз Смоленск» напоминает, более 10,5 тысяч абонентов должны в этом году заменить или поверить счетчики газа. У почти 2 тысяч жителей срок уже истек. Если не обновить прибор, показания перестанут учитывать, и платить придется по нормативу, что увеличит сумму платежа.
0: Страницы любви на радио «Мир».
2: Федор Достоевский. «Белые ночи». Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя. «Иль был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновенье в соседстве сердца твоего?» Иван Тургенев. Ночь первая. Была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам, Господь, чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают, и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить, кто же эти все? Потому что вот уже 8 лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается.

задумчивая, все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. На Медне, когда мы не виделись целые два дня, и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте, как ваше здоровье?» И я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж. Или: «Как ваше здоровье? А меня завтра в починку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался». И так далее. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы не залечили как-нибудь, сохрани его, Господи. Но никогда не забуду истории с одним прихорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи! Варвары! Они не пощадили ничего, ни колонн, ни карнизов. И мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю. И я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет Поднебесной империи. Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом. Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, покамест я догадался о причине его. И на улице мне было худо. Того нет, этого нет, куда делся такой-то? Да и дома я был сам не свой. Два вечера добивался я. Чего не достает мне в моем углу? Отчего так неловко было в нем оставаться? И с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешенный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена. Пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда. Потому что, коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой. Смотрел в окно, и все понапрасну. Нисколько не было легче. Я даже вздумал было призвать Матрёну, и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество. Но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова. Так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Да ведь они от меня удирают на дачу. Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога. Потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу. Потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глазах моих тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии на дачу. Потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие белые, как сахар, пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов, мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются. То есть вовсе не для того, чтобы наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собой увезут. Мало того, я уже сделал такие

успехи в своем новом особенном роде открытий, что уже мог безошибочно по одному виду обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петерговской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда внушали своим благоразумием и солидностью. Посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с вожжами в руках подле вазов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором сверх всего этого зачастую восседала на самой вершине воза тщедушная кухарка, берегущая барское добро, как зеницу ока? Смотрел ли я на тяжело нагруженные домашней утварью лодки, скользившие по Неве, или фонтанки до Черной речки или островов? Ваза и лодки удесятерялись, усатерялись в глазах моих. Казалось, все поднялось и поехало. Все переселялось целыми караванами на дачу. Казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню. Так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно. Мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика, но ни один, решительно никто не пригласил меня, словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись. Все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии. Так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах.

0: слушаете программу «Страница любви». Продолжение через несколько минут.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
3: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. Радио Мир.
0: Реклама.

0: лета. Огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: 21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: Любви. Продолжение.
3: Фёдор Достоевский. Белые ночи. Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами. Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какой-то сострадательной любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасною. А вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные задумчивые глаза? Что вызвало кровь на эти бледные похудевшие щеки? Что облило страстью эти нежные черты лица? Отчего так вздымается эта грудь? Что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь. Но миг проходит, и, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях, и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение. И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами. Жаль от того, что даже полюбить ее вам не было времени. А все-таки моя ночь была лучше дня. Вот как это было. Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя. Как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и сильно забившимся сердцем. «Странно», — подумал я. «Наверное, она о чем-нибудь очень задумалась». И вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да, я не обманулся. Девушка плакала. И через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой, у меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня», если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней. Но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой. И, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла, как ветер, но колыхавшийся господин настиг. Девушка вскрикнула, и я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал, и только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его. «Дайте мне руку», — сказал я моей незнакомке, «и он не посмеет больше к нам приставать». Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. «О, незваный господин, как я благословлял тебя в эту минуту!» Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькая и брюнетка, я угадал. На ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, не знаю, но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. «Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось. Но я вас не знала, я думала, что вы тоже. А разве вы теперь меня знаете?» «Немножко. Вот, например, от чего вы дрожите?» «О, вы угадали с первого раза!» — отвечал я в восторге, что моя девушка умница. «Это при красоте никогда не мешает. Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно. Я робок с женщинами. Я в волнении, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас. Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной».
4: «Как? Неужели?»
3: «Да, если рука моя дрожит, то это от того, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин. То есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не сказал ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо, предупреждаю вас, я не обидчив».
4: «Нет, ничего, ничего. Напротив. Если уже вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится. И я не отгоню вас от себя до самого дома».
3: «Вы сделаете со мной, — начал я, задыхаясь от восторга, — что я тотчас же перестану робеть, и тогда прощай все мои средства».
4: «Средства? Какие средства? К чему? Вот это уже дурно».
3: «Виноват. Не буду. У меня с языка сорвалось. Но как же вы хотите, чтобы в такую минуту не было желания...»
4: «Понравиться, что ли?»
3: «Ну да. Да, будьте ради бога, будьте добры. Посудите, кто я? Ведь вот уж мне 26 лет, а я никого никогда не видал. Ну как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу. Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну да все равно. Поверите ли, ни одной женщины никогда, никогда, никакого знакомства. И только мечтаю каждый день, что наконец-то, когда-нибудь, я встречу кого-нибудь. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом».
4: «Но как же? В кого же?»
3: Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете. Правда, нельзя же без того. Я встречал 2-3 женщин, но какие они женщины? Это все такие хозяйки, что... Но я вас насмешу. Я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так запросто с какой-нибудь аристократкой на улице. Разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно. Сказать, что погибаю один, чтобы она не отгоняла меня. Что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину. Внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтобы сказать мне какие-нибудь 2 слова, братские, с участием. Не отогнать меня с первого шага. Поверить мне на слово. Выслушать, что я буду говорить. Посмеяться надо мной, если угодно. Обнадежить меня. Сказать мне 2 слова. Только 2 слова. Потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся. Но вы смеетесь. Впрочем, я для того и говорю. Не досадуйте. Я смеюсь тому, что вы сами себе враг. И если бы вы попробовали, то вам и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было. Чем проще, тем лучше. Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в эту минуту, не решилась бы отослать вас без этих 2 слов, которых вы так робко вымаливаете. Впрочем, что я? Конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут. «О, благодарю вас!» — закричал я. «Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!» «Хорошо, хорошо. Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой, ну, которую вы считали достойной внимания и дружбы? Одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?» «Почему? Почему? Ну, вы были одни. Тот господин был слишком смел. Теперь ночь. Согласитесь сами, что это обязанность». «Нет, нет. Еще прежде. Там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне». «Там, на той стороне. Но я, право, не знаю, как отвечать. Я боюсь. Знаете ли, я сегодня был счастлив. Я шел, пел. Я был за городом. Со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы... Мне, может быть, показалось... Ну, простите меня, если я напомню. Мне показалось, что вы плакали. И я не мог слышать это. У меня стеснилось сердце. О, боже мой! Ну да, неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание? Извините, я сказал «сострадание». Ну да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти? «Оставьте, довольно, не говорите», — сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. «Я сама виновата, что заговорила об этом, но я рада, что не ошиблась в вас. Но вот уже я дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут 2 шага. Прощайте, благодарю вас». «Так неужели же... Неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется?» «Видите ли», — сказала, смеясь, девушка, — «вы хотели сначала только 2 слов, а теперь...» «Ну, впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся?» «Я приду сюда завтра», — сказал я. «О, простите меня, я уже требую». «Да, вы нетерпеливы. Вы почти требуете». «Послушайте, послушайте», — прервал я ее. «Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое, но вот что. Я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель. У меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторить этих минут в мечтаниях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие 2-3 места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминания, как вы. Почем знать, может быть, и вы тому назад 10 минут плакали от воспоминания. Но, простите меня, я опять забылся. Вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы?» «Хорошо», — сказала девушка. «Я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в 10 часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить».
4: Вот в чем дело. Мне нужно быть здесь. Не подумайте, чтобы я вам назначала свидание. Я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот, ну уж я вам прямо скажу, это будет ничего, если и вы придете. Во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону. Одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь. Не подумайте, что я так легко назначаю свидание. Я бы и не назначила, если... Ну, пусть это будет моя тайна. Только вперед уговор. Уговор? Говорите, скажите, скажите все заранее. Я на все согласен, на все готов, — вскричал я в восторге. Я отвечаю за себя. Буду послушен, почтителен. Вы меня знаете. Именно от того, что знаю вас, и приглашаю вас завтра, — сказала, смеясь, девушка. Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием, во-первых, только будьте добры, исполните, что я попрошу. Видите ли, я говорю откровенно, не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя. А влюбиться нельзя, прошу вас. Клянусь вам! Закричал я, схватив ее ручку. Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если бы вы знали, у меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников. Да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы 20 лет были друзьями. Не правда ли, вы не измените? Увидите. Только я не знаю, как уж я доживу, хотя сутки. Спите покрепче. «Доброй ночи, и помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча. Неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии? Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам». «Ради Бога, но в чем? Что?» «До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас, хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу. А может быть, нет. Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше». «О, да, я вам завтра же все расскажу про себя. Ну что это? Точно чудо со мной совершается. Где я? Боже мой! Ну скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? 2 минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да, счастливым! Почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения. Может быть, на меня находят такие минуты. Ну да я вам завтра все расскажу. Вы все узнаете, все. Хорошо, принимаю. Вы начнете. Согласен. До свидания». «До свидания!» И мы расстались. Я ходил всю ночь. Я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив. До завтра!

0: «Ну вот и дожили», — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки. «Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день». «Знаю, знаю, но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что, нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала. В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны я готов, но, право, в жизни не случалось со мной ничего умнее, как теперь». «В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук. Во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала». «Ну, и чем же кончилось?» «Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать. Потому что в заключении всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны. Что я вчера поступила как ребенок, как девочка. И, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце. То есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начинаем свое разбирать. И потому, чтобы поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее начинайте же, рассказывайте свою историю». «Историю?» — закричал я, испугавшись. «Историю? Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? У меня нет истории». «Так как же вы жили, коль нет истории?» — перебила она, смеясь. «Совершенно без всяких историй. Так жил, как у нас говорится, сам по себе. То есть один совершенно. Один. Один вполне. Понимаете, что такое один?»
1: «Да как один? То есть вы никого никогда не видали?»
0: «О, нет. Видеть-то вижу. А все-таки я один».
1: «Что же, вы разве не говорите ни с кем?»
0: «В строгом смысле ни с кем».
1: «Да кто же вы такой? Объяснитесь. Постойте. Я догадываюсь. У вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад 2 года, так она видит, что меня не удержишь, взяла, призвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему. И так мы с тех пор и сидим по целым дням. Она чулок вяжет, хоть и слепая. А я подле нее сиди, шею или книжку вслух ей читай. Такой странный обычай, что вот уже 2 года пришпиленная».
0: «Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки».
1: «А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?»
0: «Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?»
1: «Ну да, да,
0: в строгом смысле слова».
1: «В самом строгом смысле слова».
0: «Извольте, я тип».
1: «Тип?
0: Тип? Какой тип?» — закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться.
1: «Да с вами привесело. Смотрите, вот здесь есть скамейка, сядем. Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите. У вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?»
0: «Тип?
1: Тип — это оригинал. Это такой смешной человек», — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. «Это такой характер. Слушайте, знаете вы, что такое мечтатель?»
0: «Мечтатель.
1: Позвольте, да как не знать? Я сама мечтатель. Иной раз сидишь подле бабушки, и чего-чего в голову не войдет. Ну вот и начинаешь мечтать. Да так раздумаешься. Ну просто за китайского принца выхожу. А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать. Нет, впрочем, Бог знает. Особенно если есть и без этого о чем думать», — прибавила девушка на этот раз довольно серьезно.
0: «Превосходно. Уж коли раз вы выходили за Багдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте.
1: Но позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут».
0: «Наконец-то! Вот рано вспомнили».
1: «Ах, боже мой, да мне и на ум не пришло. Мне было и так хорошо. Меня зовут Настенька».
0: «Настенька. И только?»
1: «Только. Да неужели вам мало, ненасытный вы этакой?»
0: «Мало ли. Много, много, напротив.
1: Очень много, Настенька. Добренькая вы девушка, коли с первого раза вы для меня стали Настенькой».
0: «То-то же.
1: Ну?»
0: «Ну вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история». Я уселся подле нее, принял педантски серьезную позу и начал словно по писанному.
1: Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в 30-м неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального и вместе с тем, увы, Настенька, тускло-прозаичного и обыкновенного, чтобы не сказать до невероятности пошлого. Фу, Господи, Боже мой, какое предисловие! Что же это я такое услышу? Услышите вы, Настенька. Мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой. Услышите вы, что в этих углах проживают странные люди. Мечтатели. Мечтатель, если нужно его подробное определение, не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большую частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света. И уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка. Или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное, и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленой краской, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых, окончает он тем, что знакомые у него все переводятся, зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши. Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? Отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно, недавний знакомый и при первом визите, потому что второго в таком случае уже не будет, и приятель другой раз не придет. Отчего сам приятель так конфузится, так костенеет при всем своем остроумии, если только оно есть у него, глядя на опрокинутое лицо хозяина, который, в свою очередь, уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать из своей стороны знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такою покорностью понравиться бедному не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости. Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное.
2: Страницы любви на радио «Мир».
3: А зимний брать будем?
4: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
5: Реклама.
6: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
5: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
7: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.
9: 21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек.
10: Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: 29. Покупайте тандыры в Смоленской керамике.
1: Смоленская керамика на века.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

года. Завтра синоптики обещают в Волгограде ясную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге малооблачно, плюс 21. В Казани ясно и 22 со знаком плюс. В Ульяновске солнечно, до плюс 23. В Кемерове облачно и плюс 5. В Перми переменная облачность и 22 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 27. В Москве синоптики обещают переменную облачность, возможен дождь с грозой и плюс 28.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья, все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

последний свой пост, пишу, стираю последнее слово.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Осенняя погода придет в центральную Россию на следующей неделе. Синоптики ждут полярного вторжения. Температура воздуха опустится до 16 градусов тепла. По ночам будет плюс 8-11, а это сопоставимо с нормой сентября. Также пройдут кратковременные дожди. Эксперты назвали получателей самых высоких зарплат в России. Лидерами рейтинга стали финансисты и специалисты нефтегазовой отрасли. В среднем они зарабатывают около 200 тысяч рублей в месяц. Также в перечень попали пилоты и программисты. В России расширили поддержку студенческих семей. Детское пособие будет начисляться при превышении дохода не более чем на 10%. С 1 сентября семейные студенты также получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличилось и пособие по беременности для студенток очной формы. Кузбасские ученые первыми в мире создали сосудистые протезы, которые со временем превращаются в живую ткань, причем без риска тромбов и повторных операций. До сих пор при болезнях сосудов врачам приходилось либо создавать обходные пути для крови, либо заменять поврежденный участок искусственной трубкой. В ближайшее время планируется подать документы на регистрацию в Росздравнадзор и начать клинические испытания. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, как успокоить ребенка перед сдачей ЕГЭ. Чиновник считает, что детям надо дать понять, что их оценивают не по баллам, а любят просто так. Главное – не давить, поскольку это не способствует ни мотивации, ни позитивному настроению. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: зимний брать? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
4: 21 мая в Микее. Сосиски баварские 350 грамм 79 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
10: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
14: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Российские метеорологи доверили искусственному интеллекту составить прогноз погоды на это лето. И вот что получилось. В крупнейших городах Сибири и Урала вероятно обновление летних рекордов за последние 10-30 лет. В Москве лето также может стать самым жарким за последние 10 лет. При этом осадков по всей стране ожидается в пределах нормы. Но вот только на юге дождей будет гораздо больше, чем обычно. Покупатели и арендаторы недвижимости стали новой мишенью мошенников. Злоумышленники размещают красивые фото квартиры или дома. Затем говорят, что надо внести предоплату за бронь или просмотр. Либо просят отправить данные карты, якобы для проверки. После этого связь пропадает. Или аферисты сообщают, что этот объект уже недоступен. Сбылась мечта первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Она снялась для обложки самого влиятельного глянцевого журнала о моде Vogue. Болельщики тоже рады. Они буквально восхищаются образом Соболенко и подчеркивают ее атлетичную фигуру, передает телеканал «Мир-24». Для обложки выбрали фотографию в смелом полупрозрачном ансамбле от бренда Gucci. Оказывается, корейская квашеная капуста кимчин способна помогать организму избавляться от нанопластика. К такому выводу пришли южнокорейские ученые. Молочно-кислая бактерия из кимчи захватывает почти 90% частиц.

0: из пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. Ну а пластик попадает в организм любителей пить чай из пакетиков и любых других горячих напитков из бумажных стаканчиков. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
1: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В столице Азербайджана открылась масштабная экспозиция «Под открытым небом». В Армении во время земельных работ обнаружили древние захоронения. А также новости из Казахстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Более 600 человек оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в Казахстане. Спасатели усиливают контроль перед началом сезона. Как страна готовится к периоду повышенного риска, расскажет Кирилл Потемкин.
2: Работу начали заранее. Создали республиканский оперативный штаб, усилили мониторинг и подключили современные цифровые системы. Специалисты ведут контроль круглосуточно. Особое внимание уделили сельским районам. Там создали пункты пожаротушения. Для них подготовили кадры из числа местного населения, сообщил заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Аскар Тулешев.
3: Координация осуществляется посредством технических возможностей ситуационного зала у нас МЧС, где у нас сосредоточены цифровые сервисы. Здесь ведется круглосуточный мониторинг пожарной обстановки посредством данных систем раннего обнаружения возгораний, то есть космомониторинг у нас ведется.
2: На сегодня система раннего обнаружения пожаров охватывает около 2,5 миллионов гектаров лесов по всей стране, в основном хвойных. К 2030 году запланировано расширить эту систему на весь лесной фонд, который составляет 30 миллионов гектаров.
0: Азербайджан.
1: В столице Азербайджана открылась масштабная экспозиция «Под открытым небом». Жители и гости города могут увидеть уникальные природные богатства страны в самом сердце Баку. О том, какие экспонаты вызывают наибольший интерес, расскажет Кимран Гусейнов.
4: Атмосферу заповедных уголков страны можно прочувствовать благодаря масштабным 3D-изображениям редких животных, включая розовых фламинго и кавказских леопардов. Кроме того, для эффекта погружения организаторы выставки установили скрытые динамики со звуками леса. Одним из первых их услышал фотограф Эшкин Зейналлы. Особое внимание мастера привлек и снимок бурого медведя. Около работы установили стеклянный постамент. В нем находится земля из леса.
5: Меня как фотографа сложно удивить просто красивым снимком, но здесь организаторы превзошли себя. Когда ты смотришь на этого медведя, а под ногами земля со следами его лап, возникает полное ощущение, что хищник стоит прямо перед тобой.
4: Но не только хозяин леса заставляет гостей задерживать дыхание. Особый интерес вызывают и объемные панорамы горных регионов страны. Кубы, Гянджи, Шики и Закаталы. Там, кстати, обитают краснокнижные джейраны.
6: Мы с мамой были приятно удивлены, когда проходили мимо. Вот сначала услышали звуки, потом посмотрели, что это. Были приятно удивлены, очень интересно. Вот, послушать, посмотреть, немножко что-то исследовать для себя.
4: На панно разместили символ этого года – дикую лошадь. Нашлось место и совсем маленьким героям, например, ушастому ежу. А вот из пернатых внимание привлекает каменная куропатка – кеклик, отметила туристка Ольга Жильцова.
7: Очень сильное впечатление у меня вызвала эта выставка, потому как я себя почувствовала в естественном природном ландшафте. По сути, человек является частью природы, и ощущение не урбанизированных звуков, а именно природных, они, конечно, культивируют понимание сути природы для молодого поколения. Ну, кратко скажу, спасибо большое за такое вот ощущение того, что ты человек, любящий природу и понимающий ее важность для нашего будущего.
4: Посетить интерактивную выставку в центре Баку любой желающий может совершенно бесплатно.
0: Беларусь.
1: Белорусские женщины работают больше мужчин, а из-за домашних и материнских обязанностей у них меньше личного времени, как минимум на час. К такому выводу на основе 10-летнего исследования пришли специалисты Национального статистического комитета республики. Как ситуацию пытаются изменить, расскажет Анна Иваницкая.
8: В белорусских школах прошел единый урок, посвященный семье. Со старшеклассниками говорили откровенно, как договориться о быте, почему партнерство не должно превращаться в борьбу полов и как избежать разводов. 2026 год белорусской женщины. Поэтому школьники рассуждали о роли матери, как совместить карьеру, воспитание детей и заботу о семье на примере знаменитых белорусок, говорит старшеклассник Захар Цуриков.
9: Для меня идеальная семья будет семья для начала, где есть любовь, там, где родители, они есть вместе, там, где полноценная семья, там, где нет ссор и ничего плохого. Для меня идеальная семья – это будет моя семья.
8: При рождении третьего ребенка семьи в Беларуси получают капитал. Это более 35 тысяч белорусских рублей или почти 1 000 000 российских. Деньги можно использовать на покупку жилья, лечение или образование детей. В стране для этой категории граждан предусмотрены льготные кредиты, субсидии и дополнительные пособия. А женщины, воспитывающие 5 и более детей, награждаются орденом матери, рассказывает мать-героиня Юлия Козловская.
10: Мы, безусловно, пользуемся льготами по оплате учебников, на оплату детского сада, на бесплатное питание, единовременные выплаты к учебному году. Конечно же, когда мы одни из первых, кто получил льготный кредит и субсидию, и право на внеочередное строительство жилья, мы тоже воспользовались этой льготой. Наверное, для семей это вообще один из самых важных показателей.
8: С особым вниманием в Беларуси относятся к сиротам. Найти родителей каждому – государственный проект. К 2030-му страна откажется от классических детских домов. Воспитанием сирот будут заниматься ответственные опекуны, отмечает консультант управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Беларуси Елена Войтихович.
11: В настоящее время более 80% всех детей-сирот, которые проживают в стране, они воспитываются именно на семейных формах – в опекунских семьях, в приемных семьях, детских домах семейного типа.
8: Урок в школе длился всего 45 минут, но главный экзамен впереди. Каким будут белорусские семьи через 20 лет, зависит от тех, кто сегодня сидит за партами.
0: Армения.
1: В Сюникской области Армении во время земельных работ во дворе жилого дома случайно обнаружили древние захоронения 7 века до нашей эры. Археологи уже называют находку крайне значимой и продолжают изучение комплекса. Со специалистами встретилась Лилит Мадунц.
12: В селе Шенатах археологи зафиксировали сразу 3 крупных погребальных камеры. Каменные сооружения прямоугольной формы перекрыты массивными плитами. Внутри оказался богатый археологический материал – керамика, бронзовые и железные изделия, включая фрагменты оружия и украшения. История находки началась с обычных хозяйственных работ. Местные жители расширяли территорию под пасеку и даже не подозревали, что под слоем земли скрывается древний могильник, рассказывает житель села Шенатах Хайкарутюнян.
13: Когда копали землю, увидели яму, внутри глиняные сосуды и предметы. Сразу сообщили специалистам. Для нас это был шок. Мы не могли представить, что под домом может быть такой памятник.
12: По словам антрополога Асмик Симонян, погреба комплекс использовался на протяжении длительного времени и мог служить местом коллективных захоронений древней общины.
14: Мы находимся у входной части гробницы. Внутри погребальная камера длиной около 8 метров. Обнаружено более 100 сосудов и человеческие останки, расположенные не в анатомическом порядке. Это указывает на коллективный характер захоронения. Вероятно, гробница использовалась многократно, и в нее добавляли новые погребения.
12: Все обнаруженные предметы уже доставлены в лабораторию. Здесь специалисты начинают системную работу с находками. Впереди очистка, классификация и детальное изучение каждого артефакта, рассказывает специалист-реставратор лаборатории Анна Багдасарян.
15: Сейчас у нас уже более 200 предметов. Керамика, наконечники стрел, ножи, бронзовые браслеты и элементы поясов. Многие предметы сохранились почти полностью. Но это, наверное, лишь 1% того, что может быть спрятано под землей.
12: По словам специалиста, основная работа на месте еще впереди. Археологи ждут установления сухой погоды, чтобы продолжить полноценные раскопки.
0: Казахстан.
1: Казахстанских аграриев обяжут следить за состоянием почвы. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Нижней палаты парламента республики. В новых поправках разбирался Кирилл Потемкин.
2: Более 70% территории Казахстана сегодня находятся в зоне риска из-за деградации земель. В первую очередь речь идет об эрозии, опустынивании, засолении и постепенном снижении плодородия почв. Это значит, что проблема выходит за рамки экологии и напрямую бьет по экономике аграрных регионов страны. Новый закон усиливает требования к землепользователям. Теперь им предстоит контролировать водный, солевой и питательный баланс почвы, а также применять технологии снегозадержания и щадящей обработки, рассказал депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Нуржан Ашимбетов.
16: Также акцент будет сделан на использовании сельхозтехники, минимально воздействующей на структуру почвы. Кроме того, новый законопроект предусматривает разработку региональных программ по охране земель, внедрение научных методов мониторинга и создание прогнозных моделей деградации. В числе инструментов – технологии дистанционного зондирования и элементы искусственного интеллекта.
2: Теперь землепользователям будут выдавать и специальные паспорта участков. В них укажут основные характеристики почвы – уровень гумуса, содержание азота, фосфора, калия, а также степень засоления, кислотность и ее механический состав. Это поможет фермерам лучше понимать состояние своих земель и вовремя принимать меры по сохранению и повышению их плодородия.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио.

0: зимний брать? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Ульяновске переменная облачность 22 со знаком плюс. В Кемерове пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: Студия «Радио Мир», Татьяна Алексеева. Здравствуйте. С 1 июня в России ко Дню защиты детей начнут принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Она предназначена для работающих родителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей. Эта мера поддержки направлена прежде всего на тех, кто официально трудоустроен и платит налоги. Государство по итогам года пересчитает уплаченной семьей НДФЛ по ставке 6% и вернет разницу. Размер налогового кэшбэка может достигать 190 тысяч рублей в год. В небо Казахстана впервые поднялось летающее такси. Испытательный полет прошел в Алматинской области, передает телеканал «Мир-24». Аэротакси может перевозить до 5 пассажиров и развивать скорость до 200 км в час. Максимальная высота полета составляет около 3000 метров. Аэротакси работает на электричестве, поэтому не производит вредных выбросов. Витамин С может снижать образование в желудке канцерогенов. К такому выводу пришли исследователи из Канады. Они изучали вещества, которые появляются после употребления продуктов и воды с нитратами и нитритами. Считается, что многие из них могут спровоцировать возникновение опухоли, а витамин С их перехватывает. Наибольший эффект получится, если его принимать сразу после еды. Социологи спросили у российских девушек, что именно их цепляет в парнях. Большинство участниц опроса признались, что не могут устоять перед мужчиной с приятным тембром голоса. Также симпатию вызывает грамотная речь, взгляд и смех спутника. Внешность оказалась в конце списка. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир.
0: Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: Сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Ульяновске переменная облачность 22 со знаком плюс. В Кемерове пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физических лиц. Вакцина против редкого штамма Эболы появится не раньше, чем через 6-9 месяцев. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет Газета.ру. Число предполагаемых случаев заражения уже выросло до 600. Погибли 139 человек. Эксперты отмечают, что вспышка, вероятно, началась около 2 месяцев назад и продолжит набирать обороты. Российские метеорологи доверили искусственному интеллекту составить прогноз погоды на лето. Исторических рекордов температуры и осадков почти не предвидится. Однако в крупнейших городах Сибири и Урала вероятны обновления летних максимальных значений за последние 10-30 лет. В Москве лето также может стать самым жарким за последние десятилетия. При этом осадков по всей стране ожидается в пределах нормы. Но вот только на юге дождей будет гораздо больше, чем обычно. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев во время горячей линии по вопросам ЕГЭ и ОГЭ дал совет родителям, как снизить стресс перед экзаменом и поддержать своих детей. Он отметил, что главное не давить, иначе волнение, если оно есть, только усилится. Детям нужно дать понять, что их не оценивают по количеству баллов, а любят безусловно. Нужно сказать, в любом случае, при любых баллах, я тебя люблю на все 100. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.

0: Радио Мир.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
0: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

сейчас, а он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи. Ты себя влюбляться не просила.

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Ульяновске переменная облачность 22 со знаком плюс. В Кемерове пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.

но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Вакцина против редкого штамма Эболы появится не раньше, чем через 6-9 месяцев. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет газета.ру. Число предполагаемых случаев заражения уже выросло до 600, погибли 139 человек. Эксперты отмечают, что вспышка, вероятно, началась около 2 месяцев назад и продолжит набирать обороты. В год более 3,5 миллиона жителей России обращаются за психологической помощью. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, такой показатель требует повышения доступности психологов России. В связи с этим он инициировал разработку порядка оказания психотерапевтической помощи. В небо Казахстана впервые поднялось летающее такси. Испытательный полет прошел в Алматинской области, передает телеканал «Мир-24». Аэротакси может перевозить до 5 пассажиров и развивать скорость до 200 км в час. Максимальная высота полета составляет около 3000 метров. Аэротакси работает на электричестве, поэтому не производит вредных выбросов. Новосибирский зоопарк показал фото 3 новорожденных леопардов. Малыши родились еще в конце апреля, но их появление на свет хранили в тайне, пока самка леопарда скрывала новорожденных в логове. Родителями малышей стали Хиллари и Дава. Для них это уже второе потомство. Их первая дочь Хлоя родилась в 2024 году. Теперь у нее есть 2 очаровательных младших брата и сестра. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.